Вот тебе та самая прямая ночная бочка от Филатова Гарриса и Денис Ферст Sweet Summer Nights на радио номер один в России 3.19 в Москве. Миша Зайцев меня зовут. Впереди больше классной музыки специально для тебя. 1T и Cool T появится The Magic K. Сразу после Take Me There. Да, T, никуда не уходи.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Hello, the sun is up, where are you? Ну, здесь Мизмо дает немножко фальшстарт, потому что солнце пока столица еще не встало, но в какой-то момент это обязательно произойдет, поэтому можно даже заранее поздороваться со своим родным, любимым человеком. Hello, на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Элли Голдинг, ожидаем совсем скоро Love Me Like You Do, сразу после Ever Since You Left Me, French Montana и Max B.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно Доминик Файки for Baby Doll. Сразу после слайдер Another Day in Paradise. Ну и чуть ранее Moving to the Sun, Hugel, ML Angel и Ultronate. Все это специально для тебя уже в следующем часе на Европе Плюс.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
4: В каждом есть Rush.
0: Включи свой.
5: Ложась спать, беру в руки телефон и начинаю листать рилсики, лежа на кровати. Телефон падает уголком мне прямо на губу.
6: Ой,
5: губа прям... у меня треснула.
7: У вас Pro Max, да?
6: Да, что за мощный у вас?
3: По будням с 7 до 9 вечера.
1: На Европе Плюс.

Это Тим Белорусских и трек «Мысли». Только что на радио номер один в России. Трек классный, трек атмосферный. Немного пессимистичный, да, потому что Тим уверен, что его никто не простит. И все, что светит, только светофоры. Но я его каждый раз переубеждаю. У нас прекрасная осень на горизонте. Да, 1 сентября уже наступило. Уже сегодня школьники все отправятся праздновать День знаний. Да, представляете, есть люди, которые сегодня первый раз вообще в школу пойдут. С ума сойти. Каждый раз мне это поражает. Встречаем этот прекрасный день под хиты на Европе плюс. Айова споет мы сразу после Talk to You Later. Holy moly. Делай громче. Это утро вместе с нами.

0: Не знаю, как вас, а меня почему-то невероятно мотивирует этот трек. Music Sounds, Fast Boy, добавил в плейлист к себе недавно. По утрам просыпаюсь вместе с ним, как из моих динамиков моего телефона, так и от Европа Плюс тоже постоянно, когда звучит, радуюсь невероятно. Встречаем этот день вместе под хиты на радио номер один в России. Кто нас ждет далее? Я, Миш Зайцев, сейчас тебе расскажу. Дэмиан Дэвид появится уже вот-вот, Next Summer. Также Mr. Know It All, Teddy Swims тоже ожидаем совсем скоро. Скоро делай громче.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
3: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: крутой подъем. Европа
1: Плюс. Ох, вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат где? В школе. Где? Ой. Ох ты, я как будто бы совместил сейчас, где лучшие тусовки у нас в клубе, и вычитать, умножать, да, где? В школе. Поздравляю всех с Днем Знаний, да, 1 сентября, еще раз аплодисменты, достойны. Да, этот день достоин улыбок, достоин аплодисментов, достоин того, чтобы провожать маленьких детей, первоклашек, в путь, в очень такой серьезный, ответственный, масштабный путь, который будет определять многие вещи в их жизни, поэтому порадуй. Все за первоклашек, поскорбим за старшеклашек, да, потому что, ну, у кого-то 10-11 класс еще впереди, да, еще домашние задания, вот эти вот это все, вот, я иногда думаю, и мне кажется, ой, как хорошо, что мне сейчас никто домашки не задает, могу прийти домой, ой, расслабиться, посмотреть сериалы, ну да ладно, меня зовут Миша Зайцев, это крутой подъем на Европе Плюс, вообще-то, на секундочку, да, у нас грандиозное начало этого дня, 1 сентября, много хитов, много подарков, да, hit to go, кстати говоря, в этом часе я спрятал сигнал крутого подъема в одну из песен. Услышишь сигнал, запоминай трек, дозванивайся и, собственно, сообщай мне, что это за песня, получишь классный шопер от Европа Плюс. Кто нас встречает этим утром, рассказываю: Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre, также Tom Odell, Another Love, но прямо сейчас Temper City, Self-Aware в крутом подъеме на Европе Плюс.
2: Крутой подъем.
0: Подъем.

0: вот, пока все готовили своих детей к Дню Знаний, да, кто-то просто готовился встречать осень, провожал лето, мы не заметили и не думали, не гадали, что вчера, между прочим, у Тима Кука на посту гендиректора Apple был последний день работы. Да, он покидает должность после 15 лет во главе компании. Дольше него Apple не руководил никто. У Стива Джобса на 2 года меньше. Вот так вот. Список главных достижений запустил Apple Watch, AirPods, нормализовал беспроводные наушники, продал более 3 миллиардов айфонов, увеличил клиентскую базу, превратил цифровые сервисы Apple в золотую жилу. В 2011-м приносил 9 миллиардов долларов в год, а сейчас 109 миллиардов. Увеличил годовую выручку Apple в 4 раза со 108 миллиардов в 2011-м до рекордных 416 миллиардов в 2025 году. Подводя итоги эпохи Тима Кука, журналисты сходятся во мнении, он не был великим инноватором, как Стив Джобс, но был великим финансовым директором. Масштабирование Apple под его руководством будут изучать в учебниках по экономике. Да, прикольно представлять, как вчера Тим Кук подписывал обходной лист в Купертино, ходил туда-сюда, да, рассуждал, какую компенсацию им должны выплатить за неиспользованный отпуск, планировал дальше свою жизнь. Вот, вот так вот. Да, интересно, кто будет следующий, да, человек, который будет возглавлять такую мощную компанию. Меня зовут Миш Зайцев, больше хитов впереди. Я напоминаю, что у нас Hit to Go состоится в этом часе. Это значит, что если ты уже слышал сигнал крутого подъема в одном из хитов, да, или услышишь еще, запоминай эту песню. Потом она тебе пригодится, когда будем играть в Hit to Go. Jonas Brothers, Sucker, прямо вот уже через, уже после Stromae, который споет Mamilia Enemy прямо сейчас в крутом подъеме на Европе Плюс. Делай это утро громче вместе с нами.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Брэкс и Дэвид Гетта на радио номер один в России. Впереди гороскоп, сразу после Шарам Бат. И также Дай-Дай успеем послушать Шакиры, Барнабой. Никуда не уходи, встречаем эту осень вместе.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: И снова осень золотая. И красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в «Пионер». Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: к звездам. Расскажет нам Вселенная, на что обратить внимание в первый осенний день 2026 года. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали! Овны, постарайтесь не влиять на ход событий в данный момент. Тельцы, не бойтесь разочарований, они превратятся в прекрасный опыт. Близнецы, постарайтесь свести к минимуму ненужные встречи. Раки, вам просто необходима хорошая эмоциональная встряска. Назначьте встречу с друзьями. Львы, сегодня возможно все и даже больше. Девы, не притягивайте руки помощи, если вас об этом не просят. Весы, некоторые отступления от привычного режима будут вам даже полезны. Скорпионы, если вы надумали что-то изменить в своей жизни, то сделайте это сегодня. Стрельцы, иногда ложь во спасение точно не возбраняется. Козероги, неудачная попытка — это не повод, чтобы не попробовать еще раз. Водолеи, звезды советуют держать эмоции под контролем в общении с коллегами. Рыбы, прежде чем что-то разрушить, подумайте, что вы на этом месте построите. Вот что говорят звезды. Впереди Hit to Go сразу после Басты и моей Мишель. Если я буду танцевать, и Феликс Яншаус тоже появится. Walk with me в твоих динамиках. Делай громче.
1: Крутой подъем.

0: что, набирай номер, потанцуем вместе. 745-6565, код Москвы 495. Сыграем в Hit to Go. Может быть, подарочек 1 сентября унесешь с собой этим утром. 745-6565, код Москвы 495. Жду твоего звонка прямо сейчас.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ну что, проверяем наших слушателей на внимательность. А конкретно сегодня мы проверим Машу. Маш, привет тебе.
1: Привет, привет.
0: Привет. Так, ну все, 1 сентября наступило. Какие у тебя планы на эту осень и как вообще чувствуется начало нового сезона?
1: Ой, начало не очень, на самом деле очень страшно, что будет нас, что нас ждет впереди. У меня 5 детей идут в школу, так что планы в том, чтобы их отправить.
0: 5 детей! С ума сойти! Это вообще, я даже не знаю, ну это, Маш, ну это отряд какой-то. Это можно не то, что пойти в школу, это можно захватить школу, в конце концов, да? Ну, это серьезно, я понимаю.
1: Ну да, не будем так, да. У меня еще один на подходе, пока не ходит.
0: О, неплохо. Слушай, ну мощно. Я даже не знаю, что сказать. У меня, я закончил школу сколько, ой, много лет назад. В 10 лет назад, по факту. Вот, и значит, у меня школа была классный период. А у тебя какие воспоминания? У тебя это был хороший период времени? Или все-таки вот у меня много друзей говорят, что, слава богу, школа закончилась, потому что не нравилось все, вот друзей не было, домашних заданий было много, было сложно, а вот университет уже как-то, ну, получше было. У тебя как? Нормально школьный период был?
1: Или у меня все-таки была серединка на половинку. Первая часть нормально, вторая не очень, а дальше...
0: Понял. Ну, замечательно. Ну, кстати, да, у большинства в целом вот средненько. А мне повезло. Я вот как-то за красивые глазки оценочки получал. Вот, было много друзей. У меня прям много теплых воспоминаний с этого момента. И для меня каждое первое число сентября у меня ассоциируется с началом нового периода в жизни. Потому что я всегда 1 сентября...
1: Понял, это круто.
0: Да, я ставил цели какие-то там, я что-то планировал. Сейчас вот ничего не делаю. Сейчас думаю, ну все, уже пойдет как пойдет уже. Уже я уже взрослый. Посмотрим. Маш, ну ладно, хорошо. Будем играть в Hit to Go. Ты как, готова?
1: Конечно, всегда готова.
0: Окей, хорошо. Вопрос, как всегда. В какой песне был спрятан сигнал крутого подъема? Варианта 2. Это может быть Stromae и его Mamille Your Enemy. Или это Walk With Me, Felix Yen и Shaus. В каком треке был спрятан сигнал крутого подъема? Маш, твой ответ.
1: Второй вариант.
0: Думаешь, в Walk With Me, Felix Yen и Shaus, да? А ты смотри, ты, то есть, я сейчас, ну, ничего, никакой подсказки нет. Возможно, это правильный ответ.
1: Ага.
0: А возможно и ага. Нет. Ты полагаешься на интуицию или ты слышала сигнал?
1: Полагаюсь на
0: интуицию. Итак, твой вариант номер 2. Не хочешь передумать? Так, все, давай. Твой ответ. Первый или второй?
1: Господи, сейчас.
0: 3, 2, давай, все, быстро. Маш, когда у тебя 5 детей...
1: Первый вариант,
0: хорошо, абсолютно верно. Маш, когда 5 детей, нужно быстро принимать решения и слышать подсказки вселенной. Вот сейчас тебе это удалось. Я тебя поздравляю. Классный шопер от Европы Плюс отправляется тебе в руки. Эти аплодисменты тоже для тебя.
1: Спасибо.
0: Ну все, я желаю удачного осеннего сезона. Пускай все складывается как нужно. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
1: Обязательно. Спасибо большое.
0: Больше хитов впереди. Cat's Eye, Animal прямо сейчас. В твоих динамиках встречаем эту осень вместе.
2: Крутой подъем.

0: Вот и наш пламенный феникс поднялся над этой осенью. Marshmello и Portugal The Man и планируют ее осветить хорошим настроением, прекрасными эмоциями. Все это будет происходить обязательно. В финале этого часа Дэнни и Тараса и Only You. Сразу после Альфы и Манучао, а Мами Пьяче. Никуда не уходи, летим вперед вместе.
1: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. И надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган ЮЕС в комплектации Техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Дора, Токсис, Битва поколений, пятый сезон. Это новый вызов, премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Да блядь.
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Дани Тарас, If Only You на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Открываем следующий час крутого подъема. Европа Плюс. Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. Отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 6 утра в Москве. А вот и он, уже сентябрьский, Павел Бесенин с новостями. Паш, привет, доброе утро.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Новое российское воздушное судно выполнило демонстрационный полет.
0: Wow.
1: На Дальнем Востоке в воздух поднялся самолет Ил-114-300. Самолет прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, преодолев больше 6000 километров. Российский региональный пассажирский самолет, который, как ожидается, заменит устаревший Ан-24, получил сертификат 5 июня этого года в рамках Петербургского международного экономического форума.
0: Круто, Паш. Самолет — это здорово. Будем летать быстрее, чаще, добираться туда, куда надо.
1: Самолетики новенькие.
0: Ну вот, замечательно,
1: красота,
0: комфортные.
1: Красота.
0: Да, я это люблю.
1: Угу. До какого возраста детям лучше не давать сладости, как думаешь?
0: Как это вообще? Я сейчас скажу, и все дети обидятся.
1: Нет, я скажу. Ты скажи свое мнение просто.
0: Ага. Типа, ну, давай до 7.
1: Ах, ты жесткий какой, а.
0: Да? Можно до 6.
1: Нет. В общем, врачи говорят, что малышей лучше оградить от сладкого до 2 лет.
0: Ага.
1: Миш, не так строго.
0: Ну, да, да, да.
1: Да, причем это касается не только конфет, но также сиропов, соков, меда, фруктовых концентратов. Ну, в общем, всего такого, где содержится сахар. Дело в том, что в тех же конфетах и других сладостях нет универсальной нормы по этой самой сладости. Но при этом врачи говорят, что маленьким детям можно дать попробовать, например, домашний пирог или сырники.
0: Угу, я понял. Я вот сказал до 7, представил, как все 5-летние дети пошли меня атаковать. Сразу же, мол, как так? Мы главная целевая аудитория всех конфет вообще, которые рекламируют. Как же? Поэтому да, до 7 что-то я борщу, скажем так. Ну, не, на самом деле, правильно, что до 2, да? Первые 2 года пока так, значит.
1: А там много всего другого сладкого есть.
0: Да, например...
1: Морковка.
0: Я в год лизал линолеум.
1: Яблочки. Мама. Ну, у всех свои были развлечения.
0: Мама меня отрывала, говорила: Миша, что ты делаешь? Успокойся. Вот я вырос, так сказать, человек.
1: И вот результат, пожалуйста.
0: Да,
1: ну еще немножко поговорим про ограничения и запреты. Стало известно, когда россияне купили детям первые сотовые телефоны. 62% родителей сделали это до школы или к первому классу. Еще 23% приобрели гаджет уже в средней школе. Согласно данным свежего исследования, перед первым классом ребенку смартфон купил каждый 3-й россиянин, а когда детям было от 4 до 6 лет, каждый 4-й. Родители хотели оставаться на связи с детьми и покупали устройства для игр и мультфильмов. А вот меньше 10% опрошенных сказали, что их дети растут вообще без телефонов.
0: Ух ты, а как же связь держать?
1: А как вот мы в свое время росли, да. А не было сотовых никаких телефонов.
0: Просто
1: и нормальные выросли, да, ничего страшного.
0: У меня появился в начальной школе телефон, наверное, в классе, может, во 2-м, в 3-м, я не помню. Но я был рад, я играл в игрушки, у меня кнопочные еще были, было здорово. Сейчас у всех, сейчас даже у 5-летних даже, они еще в школу не успели пойти, у них уже эти планшеты, Паш. Ты как, нормально к этому относишься?
1: Я вообще, да. У меня есть, и все, дальше.
0: Но, с другой стороны, эти дети могут слушать хиты на Европе Плюс на своих телефонах.
1: Кстати, да.
0: Да. Я сейчас расскажу, что мы будем слушать в ближайшее время.
1: Что там, Миша?
0: Алекс Уоррен, Кэни Уэст тоже появится. Но прямо сейчас Медуза и Генри Камомилл, Don't Wanna Go Home, в твоих динамиках.
2: Крутой подъем. На Европе Плюс.

Это Алекс Уоррен и его трек Fever Dream на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, мы двигаемся вперед. У нас, черт возьми, в этом часть обязательно состоится. Не пропускай. Также гороскоп и Гориллос. Feel good. Сразу после Count on Me. Богдан Медведев, в твоих динамиках прямо сейчас. Делай громче эту осень вместе с нами.

0: Я Диди Кей, его Бамбалея здесь, на радио номер один в России. Гороскоп впереди, придем к нему сразу через парочку треков Shades of Blue в твоих динамиках Джон Саммин, Деволт и Джули Чорч. Сразу после Камрада, Be Mine, никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Ура, мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66. 20 66 66.

0: Разве можно встречать осень без совета Вселенной? Ни в коем случае недопустимо, поэтому гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс специально для тебя. Погнали. Овны, постарайтесь не влиять на ход событий в данный момент. Тельцы, не бойтесь разочарований, они превратятся в прекрасный опыт. Близнецы, постарайтесь свести к минимуму ненужные встречи. Раки, вам просто необходима хорошая эмоциональная встряска, назначьте встречу с друзьями. Львы, сегодня возможно все и даже больше. Девы, не протягивайте руки помощи, да, если вас об этом не просят. Весы, некоторые отступления от привычного режима будут вам даже полезны. Скорпионы, если вы надумали что-то изменить в своей жизни, то сделайте это сегодня. Стрельцы, иногда ложью во спасение точно можно спасти ситуацию. Козероги, неудачная попытка — это не повод, чтобы не попробовать еще раз. Водолеи, звезды советуют держать эмоции под контролем в общении с коллегами. Рыбы, прежде чем что-то разрушить, подумайте, что вы на этом месте построите. Вот что говорит Вселенная. Впереди у нас, черт возьми, сразу после Филатова Гарреса и Денис Фёрст, Sweet Summer Nights и Castle in the Snow. Карибо Стэнни успеем послушать прямо сейчас.
1: Крутой подъем!

0: Sweet Summer Nights на Европе Плюс, 6.35 в столице. Самое время, наверное, и подарочки забрать у Европы Плюс, да? 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, будем играть в чарт. Возьми 745-6565, код Москвы 495. Жду твоего звонка прямо сейчас.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров, 25 рублей. Фольга «Пищевая саяночка» 7 метров 29 сантиметров, 55 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

все хиты на одном радио. Крутой подъем.

0: Чарт возьми.
1: Настал момент проверки, так, сейчас как это сформулировать правильно, проверки знаний наших слушателей чарта Еврохит ТОП-40. Вот, все, да, ну, видите ли, осень начинается, голова немножко, так сказать, еще в летнем таком сезоне, поэтому да, поэтому требуется время для формулировок. Настя с нами на связи. Настя, привет, доброе утро.
2: Привет, Европа Плюс.
1: Ну и что ты? Рассказывай, какие планы у тебя на осень, первое число сегодня. Что планируешь совершить в осенний период 26-го года?
2: Наверное, подвиг на работе какой-нибудь.
1: Ой,
2: очередной.
1: Эх, все мы нашей жизни этой работе отдаем уже, и все подвиги во имя нее совершаем. Надо будет и о себе подумать в какое-нибудь ближайшее время, Настя. Обязательно. Ну ладно, хорошо. Ну, с другой стороны, подвиг это тоже хорошо. Подвиг это начальство одобряет, когда он совершен на работе. Ну, ладно, и как 1 сентября, да. Какие вообще ощущения? Лето быстро пролетело или медленно пролетело? Рассказывай.
2: Ну, по ощущениям, лета не было. Наверное, у многих такое.
1: Понимаю. Да.
2: Осень еще не ощущается морально.
1: Ну, конечно, только первое число. Оно еще вон, в столице 6:40 утра только наступило еще. Но вот парочка дней и уже все. И уже все. У меня есть друзья, которые уже к Новому году готовятся, я тебе честно скажу. Они уже выбирают, так, мы в этот раз живую или искусственную елку? Так, а мы вот где будем праздновать? Уже все. Все уже в следующем празднике. Кто-то уже будет «Сумерки» смотреть в этот в октябрьский период. В общем, люди начинают уже, знаешь, вот переходить из летнего сезона в осенний. У меня пока не получилось, честно. Я еще до сих пор где-то на пляже мысленно. Ну ладно, Настя, мы с тобой... Да, вот шикарно. Мы в одной команде. Будем сейчас играть, черт возьми. Ты как, готова пробовать?
2: Готова. Посмотрим, как получится.
1: Да. Да, и вообще, даже, честно говоря, не важно. Самое главное, что мы тут утром встретились. Я пока расскажу, чего будем делать. У нас есть чарт Еврохит ТОП-40 на нашем сайте europlus.ru. Я, значит, загадываю позицию. Ты угадываешь, что за песня на этой позиции прямо сейчас. Вот, два варианта я тебе дам. Ну что, поехали?
2: Ой, давайте.
1: Хорошо. Поскольку сегодня 1 сентября, я решил взять первое место. Что за песня на первом месте чарта Еврохит ТОП-40 в эту минуту, в эту секунду? Возможно, это Self-Aware от Denver City. Или это Don't Wanna Go Home, Медуза и Генри Гамами. Какой трек?
2: Мне кажется, второй вариант.
1: Второй вариант, думаешь. I don't wanna go home, Медуза и Генри Камил. Слушай, ну, вполне себе неплохой вариант. Я тебе скажу честно, оба этих трека находятся в пятерке прямо сейчас. Но на первом месте, конечно, кто-то один. Итак, твой вариант ответа. Второй. Или первый?
2: Ну, тогда первый.
1: Первый. Слушай, ну хорошо. Знаю, все принимается. Принимается абсолютно верно, Настя.
2: Конечно. Спасибо.
1: А что спасибо? Я ничего не говорил. Ты. Все верно. Да. Ну да, абсолютно верно. Denver City, Self-Aware прямо сейчас. На первом месте чарта Еврохит ТОП 40. 8 недель уже этот трек держится. Правильный ответ. Шопер от Европа Плюс достается тебе, Настя. Эти аплодисменты тоже.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Желаю сумасшедшего, классного, яркого осеннего сезона 26-го года. Пускай все получается. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
2: Пока.
1: Впереди Ava Max поет Take You to Hell. Делай громче. Встречаем эту осень вместе.
0: Крутой подъем.

0: Вот о том, что заберет нас куда-то, где жарко. Take you to hell на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Бригаду ждем здесь уже через 10 минут. До этого пару хитов успею для тебя поставить. Вивьен О'Хара, Адриан Сене, Too Late to Cry сразу после Radio Baby, Don Diablo, Fits and the Tantrums на Европе Плюс.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл» вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет!
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Сложная ситуация. Ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
17: В этом верю.

0: товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В ленте.
4: Да что?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
1: europaplus.ru
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Москве, 7 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Много новых законов вступило в силу сегодня в полночь. Водителям разрешили цифровые ПТС, и Messenger Max станет еще удобнее. Далее подробности. 17,5 миллионов детей отправятся сегодня в школу. Глава Минпросвета Сергей Кравцов сообщил, что свои двери распахнут 38 тысяч школ по всей стране. В этом году впервые в школу пойдут около 1,5 миллионов первоклашек. Кравцов добавил, что в новом учебном году школьники будут учиться по обновленным образовательным программам, которые направлены на укрепление единого образовательного пространства страны. Россиянам напомнили, какие важные изменения ожидаются в стране с 1 сентября. Для тех, кто работает сверхурочно, допустимый лимит увеличили вдвое. Вместо 120 часов в год будет 240. Эксперты поясняют, что это возможность заработать и получить ставку выше, чем она была раньше. Уточняется, что прежний лимит сохранили для работников государственных и муниципальных учреждений. Тем же, кому положен неполный график, беременным родителям или опекунам детей до 14 лет, заявление обязано рассматривать быстрее. Теперь на это дается 5 рабочих дней. Также с сегодняшнего дня свидетельство о регистрации транспортного средства и ПТС можно предъявлять в цифровом виде через приложение госуслуги. Также ГИБДД начинает блокировать некоторых операторов пунктов техосмотров. Эта мера коснется тех, кто выдает диагностические карты без проверки автомобиля. Необходимо это для того, чтобы вывести теневой рынок на чистую воду. Messenger Max станет еще полезнее. С сегодняшнего дня россияне могут оплачивать при помощи национальной платформы проезд в общественном транспорте. Также теперь при помощи Макса можно подтверждать льготы на проезд для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых людей и других льготных категорий. А еще с сегодняшнего дня все гостиницы, у которых есть 50 и более номеров, обязаны заселять россиян при помощи QR-кода из приложения. Татарстан возглавил народный рейтинг лучших туристических направлений России. В тройке лидеров также Алтай и Байкал. Эти регионы набрали высшие баллы по уровню инфраструктуры, соотношению цены и качества услуг, приветливости местных жителей к туристам и чистоте общественных мест. Согласно данным исследования, в перечне также оказались Калининградская, Нижегородская области, Дагестан, Карелия, Ставропольский край и Золотое кольцо. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 86 рублей 38 копеек. Евро тоже прибавил 100 рублей 57 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7.03. Всем отличного дня.

0: 7 часов.
1: Что случилось?
0: Да я сейчас такое вам расскажу.
1: Ну расскажи.
0: Я сейчас, вы спрашиваете, ты что с тортиком-то приперся вообще сегодня? Да?
1: Угу.
0: Я же вам сказал, что ну просто подарили соседи, чтобы дома не держать такое количество сладкого.
1: А на самом деле?
0: А на самом деле все. 1 сентября. И с сегодняшнего дня можно уже говорить о живом завтраке.
1: Да!
0: Да. Да, круто, что для вас всех это тоже новость.
1: 25 сентября мы вас ждем. Вход свободный, вход бесплатный. Обязательно приходите.
0: Да, место тоже. Стадиум, ВК-стадиум. Мы там все расширили.
1: Подготовили.
0: Не то, чтобы мы прям перестраивали здание.
1: Практически.
0: Да, мы прислушались к вам. Поместится гораздо большее количество людей. Надеемся, в этот раз точно все смогут попасть. Ну и помимо нас, помимо классных подарков, возможно даже путешествий.
1: Ого.
0: Может быть. Да,
1: хотелось бы, классно.
0: С нами там же будут на сцене Айова.
1: Ой, хорошо.
0: Тима Белорусский.
1: Ой, хорошо.
0: Лирик.
1: Ой.
0: Богдан Медведев.
1: Вау.
0: Да.
1: Хорошая компания.
0: У Богдана, кстати, это будет первая поездка в Россию с выступлением, поэтому эксклюзив.
1: Очень приятно.
0: Так что 25 сентября, последняя пятница сентября. Ждем вас. Планируйте, предупреждайте начальство. Предупреждайте начальство в виде родителей и учителей в школе.
1: Да.
0: Ждем всех.
1: Это очень уважительная причина, чтобы отсутствовать. И даже не обязательно отсутствовать, потому что мы же утром начинаем тусить.
0: Это
1: можно
0: только...
1: с утра начать день и потом веселенько пойти.
0: Это не только уважительно, это уважаемая причина.
1: Да.
0: Ждем вас всех на живом завтраке. Ну и вперед! В 1 сентября впереди бригада у Music Awards.

0: часов 7 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю. Ты выглядишь довольно-таки спокойно для человека, который с трудом вспоминает. Ну, не то, что сложно вспомнить. А у тебя же была так довольно-таки жесткая учеба.
1: Да.
0: 1 сентября, поздравляю тебя.
1: Спасибо, спасибо большое.
0: День знаний, новый учебный год. Поэтому номинация с Новым годом. Первый трек вам, Last Christmas. Прям сентябрьское настроение.
1: Да.
0: Вот и еще один трек номинации с Новым годом. Естественно, Марайя Кэрри. Но для кого-то же это не новый учебный год, для кого-то просто Новый год. Вот у нас, можно сказать, официальный новый сезон.
1: Да, новый сезон, да.
0: Поэтому забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире.

0: Moonlight, это Гаулин, Бригаде Ун на Европе Плюс 7.11 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Доставай конверт.
1: Достаю, вскрываю.
0: А там? Победитель Бригады Ун Music Awards в номинации «С Новым Годом». В скобочках учебным, но это не сильно важно. 70% голосов у группы «Вам». Give you my heart. Давай лучше они.

0: это «Лирик» в «Бригаде У» на Европе Плюс. Ну, раз мы уже начали «Артист живого завтрака».
1: Да, кстати, да.
0: Да. А что будет дальше, помимо этих новостей?
1: Будет очень важная новость из мира спорта.
0: Ага,
1: для
0: ага.
1: тебя важная.
0: Для меня важная, а для тебя?
1: Для меня тоже.
0: Вот для Лехи нашего сильно важно или не очень?
1: Тоже важно.
0: Да, для Сереги, продюсера.
1: Тоже.
0: Для Верочки.
1: Тоже. Да, для Паши Беседина нет.
0: Для Паши Беседина. Ну, Паша Беседин, да, он такой. А Макс, мой музыкальный редактор, важно для него?
1: Ну так, наверное, 50-50. Макс, напиши нам, важно это для тебя или нет.
0: Заденет всех. Подождем, впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют. Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
4: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Здравствуйте, это Розе и Бруно Марс, бригаде У на Европе Плюс, 7.24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Наш роднулечка Лионель Месси.
0: А, роднулечка, да.
1: Да, официально объявила об уходе из сборной Аргентины.
0: Как и когда-то раньше он объявлял, по-моему, да?
1: Не, официально только сейчас
0: официально
1: объявил.
0: Сейчас,
1: да.
0: Ага.
1: То есть до этого, может быть, он, ну, были слухи, он говорил, что, наверное, возможно.
0: Я официально заявляю, что подумаю над уходом.
1: А тут он сообщил об этом в своих соцсетях и сказал, что обязательно будет поддерживать сборную, но уже в качестве болельщика. Я напомню, что Месси выступал за сборную, ну, предположи, сколько лет?
0: Ну, я помню, 21 год,
1: 2005-го.
0: Ага.
1: Да, за это время он сыграл 207 матчей рекордных, забил 125 мячей. Он вообще, в принципе, красавчик и молодец. Ну, а сейчас у него какой-то там, не какой-то, а сложный период немножечко эмоциональный. Вот, ну, семейные всякие штучки.
0: Какой-то сложный эмоциональный период.
1: Ну, да, у него там семейная драма, трагедия. И он решил, что вот пора завершить свою карьеру. Но в качестве сборной.
0: Ну и как всегда, теперь все, что связано с Месси, ждем реакции Роналду.
1: Ну, кстати, да.
0: Ну, а я, пожалуй, поиграю еще, раз такое дело.
1: Ну, это интересно. Интересно.
0: Ну, легенда.
1: Хорошая. Ну, вы думали, я забыла? Я, конечно, не забыла. У нас есть традиция о том, что если я читаю стих, значит, начинается новое время года. Я оттягивала этот момент как могла.
0: Итак?
1: Я решила немножко протянуть лето, ну, на меня давит.
0: На 25 минут
1: решила
0: протянуть.
1: Общество на меня давит, ладно.
0: Давай.
1: Осень золотая ходит по дорожкам. У нее на ножках желтые сапожки. У нее на платье листики цветные, а в ее лукошке есть грибы лесные. Все, теперь осень официально началась.
0: Как ты профессионально выдавила из себя положительные эмоции этот счет.
1: Ну, пусть она будет классной и золотой.
0: Наверняка так и будет. Спасибо, Вики. Спасибо. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7.30 на Москве, гороскоп на вторник, 1 сентября.
1: Овны, постарайтесь не влиять на ход событий в данный момент.
0: Тельцы, не бойтесь разочарований, они превратятся в прекрасный опыт.
1: Близнецы, постарайтесь свести к минимуму ненужные встречи.
0: Раки, вам просто необходима хорошая эмоциональная встряска. Назначьте встречу с друзьями.
1: Львы, сегодня возможно все и даже больше.
0: Девы, не протягивайте руку помощи, если нас об этом не просят.
1: Весы, некоторые отступления от привычного режима будут вам даже полезны.
0: Скорпионы, если вы надумали что-то изменить в своей жизни, то сделайте это сегодня.
1: Стрельцы, иногда ложь во спасение точно не возбраняется.
0: Козероги, неудачная попытка – это не повод, чтобы не попробовать еще раз.
1: Водолеи, звезды советуют держать эмоции под контролем в общении с коллегами.
0: Рыбы, прежде чем что-то разрушить, подумайте, что вы на этом месте построите.

0: Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.

0: 7.43 в Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс. Начинайте. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Алло.
0: Привет, как тебя зовут?
2: Алло, да, приветствую. Меня зовут Антон.
0: Антон,
1: ага, Антон.
0: Антон, где ты живешь?
2: В Нижнем Новгороде.
0: Угу. Нижний Новгород. Антон, скажи, пожалуйста, когда в последний раз ты заходил в учебное заведение, чтобы учиться, а не отвезти кого-то?
2: О, это было 20, наверное, 6 лет назад.
0: Ого,
1: что?
0: Ты очень
1: какой
0: рано,
1: молодой голос.
0: Очень рано окончил школу, в 6 лет.
1: Ага.
0: Антон, тогда ну поздравляем тебя с 1 сентября сегодня. Мы с тобой играем в первую мысль. Я сейчас убегу, Вики все расскажет. Вики, как вернешь?
1: Ты знаешь, своими мыслями. Вот все, что в голове у меня происходит, вот так тебя и вернет.
0: Это будет очень долгое возвращение.
1: Возможно.
0: Стремительное. Удачи, Антон.
1: Антон, у меня 5 фразочек, они не закончены. Вот твоя задача их как-то завершить. Потом то же самое сделает Вэл. Вот если первая мысль у вас совпадет, все, победа твоя. Хорошо?
2: Хорошо.
1: А у моего деда была своя...
2: лодка.
1: Ага. Главная...
2: мысль.
1: Угу. Сохрани, пожалуйста, этот...
2: конверт.
1: Угу. Ну и не последний еще. Осень,
2: Лист.
1: Лист?
2: Листья.
1: Листья, хорошо.
2: Листья.
1: Ну и последнее. Рыбное.
2: Еще раз.
1: Рыбное. Рыбное.
2: Меню.
1: Шикарно. Возвращаем Вэлла.

0: Так, конечно.
1: Ну, ты молодец, смотри, нашла эту песню в ремиксе веселом.
0: Да,
1: как
0: да.
1: бы, ну, не уж совсем...
0: А у меня все песни в ремиксе звучат в голове.
1: Не полную драму выдала. Да. Спасибо. Ну что, продолжим?
0: Продолжим. А у моего деда была своя...
1: А у моего деда была своя тачка.
0: Mm-mm.
1: Нет?
0: Лодка. Я бы, кстати, я когда придумала...
1: Лодка?
0: Тоже думала о лодке.
1: Не,
0: или лошади. Два варианта у меня было. Хорошо. Хорошо. Главная?
1: Главная? Не, бухгалтерша.
0: Мысль.
1: Мысль, а.
0: Я бы сказала, я думаю, вы все скажете дорога. Вы же водители.
1: Главбух. Вы слышали про такое когда-нибудь?
0: Так мы так и говорим, главбух, а не главный бух. Итак, сохрани, пожалуйста, этот...
1: Сохрани, пожалуйста, этот подарок.
0: Конверт.
1: Конверт.
0: Конверт. Ну, кстати, мы иногда дарим друг другу деньги в одном и том же конверте год.
1: Чтобы денег побольше на 5 рублей положить в конверт, чтобы не тратить с него.
0: Осень, осень.
1: Там есть шанс?
0: Ну, такой маленький.
1: Милости просим.
0: Так бы я сказала, но нет.
1: Осень, осень золотая.
0: Ну, просто листья.
1: Листья.
0: Ну, давай, ну, тут шанс, ну, в принципе, есть.
1: Угу.
0: Рыбное.
1: Рыбное.
0: Рыбное.
1: Фи. Рыбное блю. Рыбное кар.
0: Нет.
1: Рыбное. Рыбное.
0: Рыбное. Вот ты приходишь в ресторан и говоришь, где у вас...
1: Меню!
0: Да! Подожди, а кара это карпаччо, что ли?
1: Рыбный карпаччо.
0: Интересно.
1: Антон, фух, с горем пополам мы это сделали. Победа есть,
2: ну
1: и
2: да.
1: За победу в Everyday дарим тебе нашу фирменную футболочку от бригады от Европа Плюс. Поздравляем.
0: Yes! Молодец.
2: Спасибо.
1: Звони еще.
2: Спасибо.
1: И Нижнему большой привет. Счастливо.
0: Пока.
2: Обязательно. До свидания.

0: Slowdown это Дивак в бригаде «Умный» на Европе плюс 7.49 в Москве. Ну что, в саундчеке? Давайте расскажем друг другу истории, которые вы будете пересказывать своим детям. Что я скажу своему сыну? Сыночка, если поймешь, что ты выиграл в генетическую лотерею, и тебе быстро становится жарко, а ты знаешь, что в школе иногда есть оценки за поведение, по крайней мере, раньше были, и чувствуешь, что ты по ступенькам слишком активно поднимаешься, остановись. Выдохни.
1: Подыши.
0: Потому что папку твоего оштрафовали на двоечку в первом же классе. Я просто поднимался по ступенькам. Но из-за того, что мне быстро стало жарко, я поднимаюсь, у меня щечки розовые.
1: Мне говорят,
0: бегал на перемене. Я говорю, я не бегал, я шел.
1: Я просто краснею, у меня проблемы с потом.
0: Лоб свой видел? Потный. Иди, два.
1: Обидно, какая.
0: Обидно. Но это урок. Не знаю, к чему привел этот урок, но очевидный урок. Расскажите вы истории школы, которые будете пересказывать своим детям, а даже внукам.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Чанган предлагает максимум драйва. Юниес. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниес» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: По адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно. В новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
15: Для зрителей старше 16 лет.
16: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
18: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитной карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» – август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях.
20: ищите людей. На ХХРУ.
21: О, HeadHunter, Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.

0: Помню, это Джонни, 7.57 в Москве. У нас впереди саундчек, которому вы рассказываете истории из школы, которые будете пересказывать своим детям.
1: Слушай.
2: Чек-чек. 1, 2, 3, чек.
3: Саундчек.
0: В бригаде У. Начнем с этого.
4: Доброе утро, Европа Плюс. У меня была такая история в 10 классе. Давно-давно. Нас поставили дежурить на последний звонок. Все отдыхали. На последнем звонке 4, 9, 11 классы. И мы дежурим. Я стою около лестницы, помню, с друзьями разговариваю. Вот директриса вот такая сякая поставила. Тишина, каменные лица. Ребята смотрят на меня. Я говорю, она за мной. Поворачиваюсь. Здравствуйте, Лидия Михайловна.
0: Здравствуйте.
1: Ну хорошо, что сказал она.
0: Никита. Да, ну и еще одна.
5: Когда будешь бежать по коридору, беги строго по центру. Дверь в любой момент может открыться.
0: Этот совет даже не только для школы. Молодец.

0: Ага, совпадение? Не думаю. Satellites. Не то объявил. September. Всем доброе утро. Мы
1: песня подходящая.
0: Продолжаем.
2: Европа плюс рок. Хиты с характером.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Президент России поздравил школьников с Днем Знаний. Новые правила для мигрантов вступили в силу с сегодняшнего дня. И уникальный аукцион пройдет во Франции. Далее о подробности. Торжественные линейки начинаются в эти минуты в школах Центральной России. Сегодня за парты отправится более 17,5 миллионов школьников. Из них примерно 1,5 миллиона – это первоклашки. Новый учебный год принесет много нововведений для учащихся. У них появятся новые переработанные учебники, сократится количество контрольных и проверочных работ. А учителям пообещали снизить бюрократическую нагрузку. По словам министра просвещения, теперь педагоги будут обязаны оформлять всего 5 видов документов. Президент России поздравил школьников, студентов и учителей с Днем Знаний. Владимир Путин отметил, что начало учебного года – это праздник, который объединяет все поколения. Отдельно он обратился к первоклассникам, заявив, что для них начинается новый этап жизни. Путин подчеркнул, что школа – это не только уроки, но и возможности для развития. По его словам, мечты учащихся реализуются при условии трудолюбия и настойчивости. А задача взрослых, добавил президент, – помочь детям найти призвание и раскрыть способности. К другим событиям. Новые правила медицинского освидетельствования для мигрантов вступили в силу в России. С сегодняшнего дня срок прохождения медкомиссии на наличие опасных заболеваний и на наркотики сократился с 90 до 30 дней. Мигранты, которые приехали в Россию надолго, должны будут проходить такую комиссию ежегодно. Без новой справки не дадут разрешения на временное проживание и на работу. Все эти нововведения будут автоматически попадать в МВД и Роспотребнадзор. Уникальный аукцион пройдет во Франции. Там с молотка пустят 300 вещей, которые принадлежали актрисе Бриджит Бардо. Торги продолжают традицию, которую актриса начала еще в 1987 году. Она передавала свои вещи на благотворительные цели, поддерживая созданный фонд Бриджит Бардо по защите животных. Оценочная стоимость лотов варьируется от 10 евро за плакаты до 10 тысяч евро за золотые монеты и украшения. Флористы Петербурга в преддверии Дня Знаний назвали гладиолусы главным цветком школьных линеек. Именно эти цветы чаще всего разбирают в последние дни августа, несмотря на рост цен. Если пару недель назад один гладиолус стоил 300 рублей, то перед праздником цена подскочила уже до 500. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 86 рублей 38 копеек, евро тоже прибавил 100 рублей 57 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: В первую очередь, Вики, поздравляю тебя с Днем Знаний. Ты же в вечной погоне за знаниями.
1: Спасибо,
0: ты
1: спасибо.
0: Же самый любопытный человек в нашем коллективе.
1: Мне очень приятно.
0: Да, но скажи мне, пожалуйста, как это так мы упустили момент, в рамках которого ты перестала посещать и изучать разные курсы? Раньше, помнишь, сколько всего ты
1: проходила? Да, ты знаешь.
0: Ты прошла весь интернет?
1: Нет, подожди, я занимаюсь итальянским до сих пор.
0: Серьезно? Ну, хотя, чего удивляюсь, я знаю. Я сколько тебя знаю, ты всегда занимаешься итальянским.
1: Да, вот не говори.
0: Это нормально.
1: Не говорю, просто всегда занимаюсь, да. А ты?
0: Я стабилен, как ничего не делал до этого, так
1: молодец.
0: И сейчас продолжаю, потому что...
1: Стабильность это
0: важно, это важно.
1: Признак мастерства.
0: Мы же поэтому вот так у нас в коллективе атмосферка такая, кто-то за стабильность отвечает, кто-то за новые знания. Леха еще у нас есть. Вот так и живем. Ребят, как насчет поиграть?
1: Да, возможно, вы едете в школу, кстати. Позвоните нам по дорожке.
0: Или уже отвезли и едете из школы.
1: И думаете, мне не надо в школу. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди Эвридейка в бригаде У на Европе+.

0: Swim, это BTS, бригаде У на Европе Плюс, 8.08 в Москве, пока мы ждем Эвридейку. Давайте музыкально путешествовать чартером бригады У.
1: Куда сегодня летим?
0: Летим мы с пересадочками, хотя нет.
1: В Италию же... летим?
0: Нет.
1: Нет?
0: Ну...
1: Ты меня просто про итальянский спрашивал, я
0: думала, ладно, давай, в Италию летим. Хорошо, угадай страну, где в футбол играет команда Монца. Да, тоже понятно, что Италия. Милан, да, все, хорошо. В Италию летим.
1: И на чью команду ты недавно ругался, сказал, что все плохо со сборной Италии.
0: Да, сборная Италии, правильно, нужно собраться. Там в чартах Мерк и Кремон, а также The Color с треком Партенопе.
2: Чартер бригады У.

0: У. Эвридейка.
1: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка, бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Здравствуйте.
3: Ну, здравствуйте.
1: Как тебя зовут?
2: Аня.
3: Анечка, привет.
1: Аня. Привет, Анют. Ты где живешь?
2: Здрасте.
1: Здрасте.
2: В Пензе.
1: В Пензе. Анют, в Пензе. Ты живешь в квартире или в доме?
2: Да.
3: Ну, квартире. Я думала, и квартира, и дом.
1: Ну, судя по интонации, да, дом еще впереди. Мы тебе его желаем, но прежде желаем победы в Эвридейке. Сегодня задание будет следующее. Прямо сейчас Вики своим великолепным голосочком озвучит тебе кое-что. Это будет список. Ты внимательно его послушай, ужаснись, и потом ты услышишь задание. Готова?
2: Ну, конечно.
1: Аня, удачи. Вперед.
3: ЕГЭ, ОГЭ, ОБЖ, МХК, СОЖ, ПСЖ.
1: Аня, как думаешь, что здесь не вписывается в общую картину? Что здесь лишнее?
2: Может быть, ЗОЖ?
3: Не, не ЗОЖ, там здоровый СОЖ. Там не ЗОЖ, там был СОЖ.
1: Да, ЗОЖа, ЗОЖа не было, да.
3: С-О-Ш. СОЖ.
2: Плохо слышно, как ЕГЭ.
3: Давай еще раз. ЕГЭ, ОГЭ,
2: давайте.
3: ОБЖ, МХК, СОЖ, ПСЖ.
1: Ну, ты можешь порассуждать, вот как думаешь?
2: ПСЖ, наверное.
1: Да, а почему? Почему? Почему все остальное в одной корзине, а ПСЖ мы
3: в другую
1: выбросили?
2: Ну, все почему-то как-то в школе проходит.
1: Так, а вот чисто предположение.
3: А ПСЖ?
1: Как думаешь, это что? Просто можно ошибаться тут, тут без проблем.
2: ПСЖ, что-то знакомое.
3: Ну, не школьное, да, как будто бы?
2: Ну, да.
1: Ну, ладно,
3: ну,
1: ладно, есть
3: лучше,
1: победа.
3: Да,
1: есть победа. Все правильно, все аббревиатуры связаны со школой, а ПСЖ — это Paris Saint-Germain, это французский футбольный клуб. Как-то немножко высокомерно сказал.
3: Так что, Анечка, молодец, сразу не поняла, что это такое, но определила правильно.
1: Почувствовала. Лови подарок.

0: Поздравляем, Аня, со свитшотом тебе. И желаем чудесной
1: осени. Умничка.
0: Звони еще, счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо, до свидания.

0: бригаде У на Европе Плюс, 8.17 в Москве. У нас впереди фактовый зал, который мы буквально в честь золотой осени, которая ассоциируется с желтыми и красными листочками, выбрали
1: синий
0: цвет.
1: Ну, красивый синий.
0: Цвет красивый, насыщенный.
1: Корпоративный.
0: Да, да. Кое-что нашли, и скоро здесь все расскажем в бригаде У на Европе Плюс.
2: Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
14: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Вайн, это Темпер Сити, бригаде У на Европе плюс 8.23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Поговорим про синий цвет.
1: Давай.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр.
1: Браво, браво,
0: синий,
1: спасибо.
0: Синий, синий сегодня в том зале.
1: Да, я нашла интересную информацию. Я про это не знал. Может быть, ты, конечно, знал, но я не знала.
0: Ты же знаешь, что я вряд ли знаю.
1: В школе мы учились не так идеально, да? Знал ли ты, что на Марсе закаты синие?
0: Впервые слышу. Продолжай.
1: Звучит безумно, учитывая, что мы Марс-то называем красной планетой.
0: Да.
1: Как будто бы нелогично. Но нет, дело в пыли. Марсианская атмосфера наполнена мельчайшими частичками красного оксида железа.
0: Угу.
1: Той самой вот штучки, благодаря которой планета становится красной. Да?
0: Угу.
1: Эти частицы отлично рассеивают красный цвет, но пропускают синий. И когда солнышко садится за горизонт, его лучи проходят через максимально толстый слой атмосферы.
0: Ага.
1: Понятно, да, что я читаю? И весь красный спектр рассеивается в стороны, а до поверхности доходит преимущественно синий цвет. Классно?
0: Да. Сразу можно понять, когда в твоем факте есть что-то из физики.
1: Ага.
0: Ни слова в сторону, все по тексту.
1: Но в итоге прикольно, что небо становится оранжево-красным, а вот на закате, вот у нас... Так, я запуталась. У нас становится оранжево-красным, а там дымчато-голубым или фиолетово-синим. А днем, наоборот, эффект другой. Днем небо у них такое желто-оранжевое.
0: Вот, и только что вы посмотрели, где в этом факте импровизация. И куда она привела.
1: Зато какой факт.
0: Синие закаты на Марсе.
1: Синие, красиво, да?
0: Я долго думал, что взять смурфики. Ну, как-то уже не то. Синяки-то уже все рассказали. В итоге в моем факте будет много всего, что ты любишь. Но, в частности, поговорим про фильм «Аватар».
1: Я люблю «Аватар».
0: Я не смотрел «Аватар. Путь воды», который вышел в 22-м году.
1: Я смотрела.
0: Во-первых, считается, что это одно из самых длительных периодов, когда между первой и второй частью. Первая была в 2009, вторая в 2022. И спустя 25 лет после «Титаника» к Джеймсу Кэмерону присоединилась Кейт Уинслет. Она там сыграла одну из главных ролей. Причем после «Титаника» она обещала никогда с ним не сниматься.
1: Серьезно?
0: Но за 25 лет много изменилось. Так вот, вдохновлением для создателей картины стало реально существующее племя Баджо, которое проживает в Индонезии. Оно идет кочевой образ жизни. В основном они живут на лодках. И они все невероятные дайверы.
1: Да.
0: Крючок для тебя. Так вот, впечатляющее количество съемок проводилось под водой, потому что Кэмерон хотел, чтобы все выглядело по-настоящему, прям в реальных декорациях. И также он нанял лучших в мире специалистов по задержке дыхания. Внимание,
1: фридайверов.
0: С их помощью Кейт Уинслет удалось побить 6-минутный рекорд Тома Круза по времени задержки дыхания под водой. Она продержалась там на минуту дольше. 7 минут.
1: Обалдеть. Кейт. И после этого она всплыла и сказала: я больше никогда с Кэмероном сниматься не буду.
0: Да что ж такое, через 25 лет опять вода.
1: Реально, кстати, вода.
0: А главный дайвер «Аватара» заявил, что всего во время съемок было осуществлено порядка 200 тысяч погружений в воду, что делает этот фильм самой сложной картиной, связанной с дайвингом, Вики. Пожалуйста, зная, как ты восхищаешься дайвингом, да и я тоже дарю тебе этот факт. И всем
1: круто, круто.
0: Забегайте в сообщество Европа плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Hello, это Мизмо в бригаде У на Европе Плюс. 8.32 в Москве. Стоп голосование фактового зала. Итоги. 53% и 89% сегодня у победителя. И сегодня это ты, Вики, поздравляю.
1: Ой, спасибо.
0: Это говорит еще об одном, что нас слушают фридайеров и гуманитариев гораздо меньше, чем технарей.
1: Я предлагаю взять Джеймса Кэмерона и его фильмы.
0: Хорошо.
1: Можем?
0: Можем. Завтра.
1: Боишься?
0: Завтра сможем, без проблем. Мне терять нечего. Ниже вице-мэра я уже не опущусь. Завтра потом в зале Джеймс Кэмерон, ну а прямо сейчас. Гороскоп. Бригада. 8.32 в Москве, гороскоп на вторник, 1 сентября. Овны, постарайтесь не влиять на ход событий в данный момент.
1: Тельцы, не бойтесь, разочарования не превратятся в прекрасный опыт.
0: Вики-близнецы, постарайтесь вести к минимуму ненужные встречи.
1: Раки, вам просто необходима хорошая эмоциональная встряска. Назначьте встречи с друзьями.
0: Львы, сегодня возможно все и даже больше.
1: Девы, не протягивайте руку помощи, если вас об этом не просят.
0: Весы, некоторые отступления от привычного режима будут вам даже полезны.
1: Скорпионы, если вы надумали что-то изменить в своей жизни, то сделайте это сегодня.
0: Стрельцы, иногда ложь во спасение точно не возбраняется.
1: Козероги, неудачная попытка – это не повод, чтобы не попробовать еще раз.
0: Водолеи, звезды советуют держать эмоции под контролем в общении с коллегами.
1: Рыбы, прежде чем что-то разрушить, подумайте, что вы на этом месте построите.

0: Naked и Portugal The Man в бригаде У на Европе Плюс, 8.35 в Москве. Мы не то что приближаемся, мы бежим к очередной игре, которая называется «Бегущая», потому что фильм ровно с таким же названием на этой неделе выходит на все экраны страны при нашей поддержке.
1: Обязательно идите в кино, там прекраснейшая Галь Гадот, красивая, бегущая.
0: Да, красивая девушка бежит весь фильм.
1: Во что еще нужно?
0: По-моему, ничего. Ну, немножко сюжета еще желательно, он там есть.
1: А еще на этой неделе у нас огромное количество подарков, которые мы раздаем каждый день, поэтому можно сразу залететь в игру и что-то получить.
0: Да, поэтому, чтобы залететь, цитируя великих, в игру, нужно кое-что написать на наш сайт.
1: Да, на нашем сайте есть специальное окошко «Написать в эфир». Вот туда. И не забудьте свой номер телефона и имя.
0: А написать нужно ответ на вопрос. Как называется... А написать нужно ответ на вопрос. Как называется забег на 42 километра?

0: Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: В бригаде У.
1: 8.42 в Москве, бегущая бригаде У на Европе Плюс начинается. Мы, так сказать, скачками всю неделю. И каждое утро разыгрываем и наушники для бега крутейшие.
2: И смарт-часы.
1: Умные часики, да, прекрасные. Кто у нас сегодня в забеге участвует? У нас есть Кирилл. Кирилл, привет.
3: Всем привет, Европа Плюс, Вэл Вики.
2: Привет, Кирилл, ты откуда?
3: Я из города Ядрин, Чувашская республика.
2: Ядрин. Привет, привет, Ядрин. Кирилл, а как называются жители города Ядрин? Вот ты как называешься?
3: Ядринцы. Мужчина, соответственно, ядринец. А женщина ядринка.
2: Ядринка звучит как ягодка, да? Красиво.
1: А ядренец?
2: Ядренец как ягода.
1: Так, у нас еще есть здесь...
3: Богатырь какой-нибудь.
2: Да.
1: Наташа, выходи, привет. Наташа вышла не совсем в ту сторону.
2: Ну, Наташа просто испугалась, что тут и ягоды, и богатырь, и все.
1: О, нет, с ядренцем я не готова бороться.
2: Но Кирилл Ядренец реально как Алеша Попович.
1: Да, Илья Муромец и Кирилл Ядренец.
2: Да.
1: Красиво звучит. Кирилл, ты вообще самым первым справился с отборочным заданием по поводу того, как называть забег на 42 километра 195 метров. Можешь пока озвучить свой вариант.
3: Марафон.
1: Марафон. Кирилл, скажи, ты теоретически знал об этом?
2: Или практически.
1: Или есть опыт в забегах?
3: Только теоретически, да.
2: Теоретически. Ну, ты знаешь, это достаточно.
3: Дистанцию конкретно. Да.
1: Так, по-моему, Наташа все-таки здесь. Наташа, привет.
4: Да, привет.
2: Наташенька, привет, ты откуда?
4: Липецк. Марафон хотела сказать.
1: Липецк. Наташа, Кирилл. Ну, Наташа тоже правильно, отлично справилась с отборочным. Назвала слово «марафон». А теперь внимание к заданию. По сюжету фильма главной героине, которую исполнила Галь Гадот, звонит какой-то злодей и указывает ей, что делать. В частности, бежать в разные места и выполнять задание, чтобы спасти человека. К вам тоже сейчас позвонит один харизматичный злодей и будет вам указывать, куда бежать. А после этого звонка, Кирилл, Наташа, вы должны понять, в каком городе вы бежите и в каком городе спрятаны ваши подарки.
2: Вот кто первый ответит, тот и получает главный приз.
1: Отвечать нужно после специального гонга в конце сообщения. Кирилл, Наташа, удачи. Вперед!
0: Слушайте внимательно. У вас есть считанные минуты, чтобы добраться до Олимпийского парка. Оббегаете его и резко поворачиваете направо. Там, вдалеке, вы увидите старого мужчину, который торгует уткой. Он укажет направление, где находится запретный город. Ваш подарок там. Ну а чтобы открыть коробку, вам нужно добраться до храма Конфуция.
2: Да, Наташ.
1: Наташа настолько мощно произнесла Пекин, что как будто бы не по телефону, а рядом где-то встала уже. Из Липецка очень быстро добралась.
2: Очень круто, Наташ.
1: Наташа, браво, Пекин разгадан. Пекин тебе приносит крутейшие наушники для бега. Поздравляем.
4: Спасибо.
1: Кирилл, великий ядренец.
2: Ты тоже молодец.
1: У тебя есть теперь умные часы. Поздравляем.
3: Спасибо.
1: Ребятки, хорошего
4: дня.
2: Звоните нам еще.
1: Счастливо.
2: Пока.
3: Пока.
4: Пока-пока.
0: Бегущая. В бригаде У.

0: Эрик Приц, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.49 в Москве, сегодня в саундчеке. Мы вспоминаем школьные времена, в частности, какую-то историю, которую готовы будем пересказывать своим детям и даже внукам.
1: Ну, у меня есть школьная история, такая грустная немножко, я рассказывала ее. В моей школе был какой-то неожиданный дополнительный тест по английскому языку.
0: Звучит, как будто бы очень не хочется дойти.
1: Ну, из серии, там, если хотите, по желанию можно будет пройти тест на знание английского.
0: Ага.
1: Ну, мы с подругой, как бы, ну, зачем нам?
0: Если конечно, хотим, нет.
1: Ну, нет, мы, видимо, как-то неправильно услышали ТЗ.
0: Информацию.
1: Да, информацию. И мы пропустили этот тест. А потом выяснилось, что по итогам этого теста выбрали двух учеников моего класса, которые отправились на год в Новую Зеландию.
0: А там наверняка еще «Властелин колец» снимали в этот момент.
1: Скорее всего.
0: Знаком со всеми героями.
1: «Хоббит» видел? Вон, мои.
0: Да, дочка, так твоя мама и не попала в Новую Зеландию.
1: Вот так.
0: Ребята, расскажите о ваших историях, связанных со школой, которые вы можете рассказать своим детям и внукам.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: А либо отправляйте в личку сообщества «Европа Плюс ВКонтакте», мы все послушаем в саундчеке.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Grand 106-76-196-8-05, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: В кино с 3 сентября.
4: Почему у вас телефон моего сына?
5: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
3: Галь Гадот.
4: Я не могу никого убить.
5: У тебя один час.
3: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ДАВТО», ОГРН 120. 10-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Подписывайся на Европу Плюс. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 3, check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 8.56 в Москве. Сегодня в саундчеке звучат истории, которые можно рассказывать детям и внукам. Но мы же гипотетически рассказываем, а тут реальную историю, которую слушателю рассказал папа. Он перепутал дни и забыл, что у него экзамен по английскому. Когда пришел на следующий день в школу, к преподавателю и спросил, что должен сделать, чтобы получить оценку, ему сказали, иди и купи и принеси в школу книгу на английском. Тогда, возможно, засчитаем. Он обрадовался, побежал покупать, принес преподавателю. Она качает головой. На что я 6 лет потратила? Книга была на немецком.
4: О, серьезно, настолько плохо.
3: Голосовые, вперед.
5: Привет, любимая Европа Плюс. Я в школе, мягко говоря, не разбиралась в физике, но как-то раз в 8 классе решила прям выучить параграф, разобраться в теме. И меня на удачу спрашивают именно в этот урок. Я все рассказала по полочкам, и потом до конца 11 класса меня ни разу не спросили и всегда ставили в пример, вот помните, как Лена все рассказала нам подробно? Мне, кажется, терпеть не могли те, кто разбирается в физике, но закончила я с 4-й, с 3-й.
4: Поздравляем, классно.
3: Нужно отдать должное, насколько хорошо ты рассказала, если даже не верили тем, кто разбирается. Ну и еще одна финальная.
6: Доброе утро, Бригадова. У меня жена в школьные годы подложила дохлую мышь учительнице в сумку. Вот стресс это было.
3: Хорошая семья.
4: Миленькая.

0: ребята, встречайте. Между прочим, артист живого завтрака. Да. Тема белорусских бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: 9 часов утра. Европе плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Цифровой рубль успели подключить не все банки. Мобильное рабство окончательно ушло в прошлое. И новый предмет появится в московских школах. Далее подробности. Главное событие этой осени обзавелось датой. Живой завтрак с бригадой У пройдет с 7 до 10 утра в последнюю пятницу сентября, 25 числа, в крупнейшем клубе столицы ВК-стадиум. В Элловике подготовили невероятно крутые подарки и сюрпризы, а также ароматный кофе и вкуснейшие круассаны. На живом завтраке с бригадой У выступят самые драйвовые артисты. Это Айова, Тима Белорусских, Лирик, а также Богдан Медведи, который впервые прилетит в Россию специально для живого завтрака с бригадой У. Еще раз, 25 сентября с 7 до 10 утра вход свободный. К другим событиям банки, которые обязаны подключиться к платформе цифрового рубля, сделают это до конца года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Комитета Госдумы по финансовому рынку. Напомню, ранее сообщалось о том, что с 1 сентября 21 банк должен обеспечить открытие цифровых кошельков. Сегодня цифровой рубль официально стал доступен всем россиянам. Открыть кошелек можно добровольно. В месяц на него можно перевести не больше 300 тысяч рублей. Цифровой рубль – это третья форма российской валюты, которая будет использоваться наравне с наличными и безналичными рублями. Номер мобильного телефона с сегодняшнего дня можно сохранить при переезде в другой регион. Премьер-министр Михаил Мишустин установил необходимый порядок действий. Абонент сможет перейти на тариф нового региона, в том числе при смене оператора. Достаточно обратиться к оператору сотовой связи с заявлением лично или дистанционно. В Кабмине отметили, что новая мера сделает услуги связи более гибкими и удобными для граждан. Напомню, с декабря 2013 года россияне были вправе переносить свой номер в сеть другого оператора, но строго в том регионе, где этот номер был подключен. Ученики 5-х и 6-х классов в Москве будут изучать искусственный интеллект в рамках спецкурса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Изучать новый предмет будут больше 200 тысяч школьников. Для города важно, чтобы дети не просто усваивали материал с помощью искусственного интеллекта, но и самостоятельно учились работать с информацией, а также мыслить критически. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 86 рублей 38 копеек. Евро тоже прибавил 100 рублей 57 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе плюс. Продолжается, меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Не, ну раз мы его начали, конечно, раз мы начали.
1: Что?
0: Как? Ну как думаешь, о чем я хочу сказать?
1: Говорить про живой завтрак?
0: Да, что, не нашла стих про осень?
1: Я могу тебе найти стих про осень, хочешь?
0: А это быстро?
1: Да.
0: Произойдет. Ну, давай. Ребята, если кто не знает, возможно, кто-то слушает нас недавно, каждый сезон мы начинаем с потрясающих, к сожалению, не авторских, но очень красивых, кем-то написанных слов в адрес нового времени года. Как вы понимаете, словарный запас потихонечку начинает заканчиваться, а интернет...
1: Ну, давай.
0: Не подвел, нашла. Давай, вперед.
1: Ну, нашла, но...
0: Другой?
1: Другой. Хорошо. Ходит осень, а в нашем парке дарит осень всем подарки. Бусы красные, рябине, фартук розовый, а синий, зонтик желтый, тополям. Фрукты осень дарит нам.
0: Какая красота, браво. Браво, Вики, все, осень официально началась. Здорово, как ты талантливо читаешь стихи, которых впервые в жизни видишь. Ну, а живой завтрак будет 25 сентября, финальную пятницу.
1: Приходите в Вход свободный, вход бесплатный, мы вас ждем, вот именно вас.
0: И где бы вы ни находились, с разных городов прилетает, и сейчас самое время поговорить о разных городах.
1: Да, напишите нам на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко, куда написать. Вот что-то про ваш город, мы знаем, что много где что интересного появляется.
0: Да, да, напишите что-нибудь интересное про место, где вы живете. Ваш
1: имеет
0: номер телефона,
1: телефона да.
0: Либо пишите в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы перезвоним и будем играть в «Откуда ты фром» в бригаде У на Европе Плюс.

0: Fever Dream, это Алекс Ворон, бригаде Уны, Европе Плюс, 9.08 в Москве. Пока мы ждем, откуда ты, From, будем снова слушать треки, которые снова стали хитовыми благодаря завирусившимся видосиком, который снимали под эти видео.
1: Сегодня просто мной обожаемая артистка.
0: Да, многие девчонки снимают видео с подружками.
1: Угу.
0: Переход из лета в осень.
1: Угу.
0: В разных интерпретациях. Вы уже решайте сами. Давайте наслаждаться. Kylie Minogue, Can't Get Off My Head.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 9 часов 12 минут в Москве. Откуда ты from? В бригаде Уны Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Кто нам позвонил? Юля. Точнее, мы Юле позвонили. Юль, привет.
1: Привет.
0: Привет.
2: Юлечка, привет.
0: Ты правда из прекрасной Коломны?
1: Да.
0: Красота.
2: Очень хочу вам, к вам доехать.
0: Не была?
2: Мне кажется,
1: приезжайте.
2: Нет.
1: Приезжайте.
0: Ну как же так, Вики, как же так?
2: А ты?
0: Не был. Леха наш был, но он за всех нас. Юлечка, знакомься со своей напарницей. Это София. Софа, привет.
1: Привет, привет.
2: Привет, привет.
0: Соф, ничего, что сразу мы от Софии к Софе перешли?
2: Это... А как тебе больше нравится? София, Софа?
1: Все нормально,
2: или
1: да.
2: Соня? Как нравится?
1: А мне... Как вам нравится, так и мне.
0: Ой, какой-то удобный человек, Софа. Итак, девчонки,
1: да.
0: Прямо сейчас вместе будем разгадывать то, где живет Софа. Софа, у нас для тебя есть 5 вопросов. Ждем ответ на каждый по очереди. Юль, после каждого ответа предполагай, где живет напарница. Если город разгадается, подарки всем. Юля, София, удачи. Вперед.
2: Санечка, скажи, пожалуйста, что ты написала в своем факте?
1: Что у нас находится первый русский профессиональный театр в городе.
0: Опа!
2: Ой, классно!
0: Вот так вот. Юля?
2: Вспоминаю театроведение.
3: Пока не знаю. Пусть это будет Волгоград.
0: Волгоград! Хорошо, но вообще мимо. Сонечка, скажи, пожалуйста, а можно вот как-то посмотреть на твой город, но при этом не побывав в твоем городе и не заходя в интернет? Возможно, заглянув в карман.
1: Да, можно, потому что он на банкноте прежней в 1000 рублей изображен.
0: 1000 рублей? Юля, вспоминаем деньговедение.
1: Ярославль.
2: Значит,
1: правильно.
0: Про русский театр мы не знаем, а про денежки, и это хорошо.
2: Софичка.
1: Да.
2: А скажи, пожалуйста, ну, мы уже отгадали, но мне просто очень интересно. Я тут прочитала,
1: да,
2: что
1: да,
2: у вас
1: конечно.
2: Есть такие блюда, как жаркое, ушное. Это правда?
1: У нас в Ярославле?
2: Да. Знаешь такое блюдо, нет?
1: Сама я, если честно, не пробовала, нет.
0: Врут.
2: А вот копченая ряпушка. Есть такое?
1: Это есть, да.
2: Вот, луковый мармелад.
1: В русских ресторанах у нас традиционных, да, у всех встречается.
2: И вот смотри, еще луковый мармелад и пирожки с солеными огурцами, правда?
1: Ну, соленые огурцы, это у нас Вятская славится ими.
0: Ну, интересный
1: да,
0: репертуар.
1: Правильно.
0: Юля, Софа, есть победа, есть подарки.

0: это Металлок и Халид Бригадюн и Европе Плюс 9.18 в Москве. Вики,
1: да.
0: Что у нас будет дальше?
1: Ой, я расскажу про одного человека, которому очень повезло.
0: Сплетня какая-то получается?
1: Почему сплетня? Новости.
0: А, ну ладно, окей, пусть будут
1: Вообще-то
0: новости.
1: Вообще-то у меня новости.
0: Ладно, впереди Вики Ньюс, Бригадюн и Европе Плюс.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Полейн, бригаде У на Европе Плюс, 9:24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Вот скажи, ты никогда не пытался найти клад?
0: Пытался, конечно. А находил заброшенные автомобильные аккумуляторы. Оттуда мы доставали, что там, по-моему, свинец, и плавили его.
1: А дальше?
0: И создавали украшения. И иногда обжигались. Ну, скорее всего.
1: За такое было интересное детство, я таким не занималась.
0: Иногда мы создавали украшения, но зачастую мы обжигались, пока плавили его.
1: Ну вот я просто периодически, ну не периодически, но несколько раз в жизни я видел людей, которые ищут реально клад с металлоискателем.
0: Я в Анапе был, когда у родителей видел мужичка, который шел по колено со своим металлоискателем. А у него сумочка такая открытая еще. Нарочито, чтобы вы видели все его клад. И он буквально каждые минут 7 доставал какое-то колечко.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Вот,
0: да.
1: Прикольно. Ну вот обычно, мне кажется, люди находят одно колечко или одну монетку. А тут в Дании мужчина случайно нашел в саду у себя крупнейший серебряный клад викингов в стране, собственно, у себя. Ну, я думал, наверное, там меч, монеты, а там 700 предметов примерно.
0: 700 предметов?
1: Да.
0: Это весом... не монеты?
1: Там что только нету. И монеты, и реально какие-то, какое-то оружие, и молот есть.
0: Молот,
1: возможно, Тора? Возможно,
0: Тора, да. Тора, ну почему возможно? Скорее всего.
1: Скорее всего. В общем, огромное количество всего весом 18,5 килограммов. А на самом деле он просто хотел построить террасу. И такой, ну, надо тут разгрести как-то это. Хоп, и сразу наткнулся.
0: Ну, жалко.
1: Счастливый человек.
0: Террасу так и не
1: построил. Но теперь музей местный очень заинтересовался его участком. Возможно, террасу он не построит.
0: А эти сокровища у него выкупят или он вынужден отдать?
1: Вот не сказано. Но интересно.
0: Интересно.
1: Надеюсь, выкупят.
0: Ну,
1: и что-нибудь оставят.
0: Хотя бы его дом.
1: Террасу пусть построят. А ты представляешь, как классно, делаешь ремонт, деньги заканчиваются, а тут хоп, нашел деньги на ремонт, нашел деньги на террасу, получается.
0: Ну, подумаешь, 800 лет.
1: Ну и что? Том Холланд вошел в тройку самых кассовых актеров в истории кино. Совокупность сборов за фильмы с его участием примерно, ну, более 15 миллиардов долларов.
0: 15 миллиардов?
1: Да, представляешь?
0: Том Холланд.
1: Да, обошли его только Скарлетт Йоханссон и Зоя Салдана. У них там 15 чем-то. Представляешь?
0: Ну, ты вот так сразу...
1: И где-то плачет Крис Пратт, потому что он его обошел.
0: А Крис Пратт, он где-то на четвертом?
1: Он на четвертом, да.
0: Том Холланд, сколько ему лет?
1: А ему, да мало, сколько, я не знаю, лет 30, наверное. Сколько Тому Холланду?
0: Только...
1: Паш!
0: Только ты же в этом мире, знаешь, как рыбка в воде плаваешь. Ну, я думаю, 29.
1: Думаешь, 29?
0: Ну, давай.
1: 30 лет я отгадала.
0: 30 лет, хорошо, молодец. Ты выиграла еще одну капельку знаний. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9.32 в Москве. Гороскоп на вторник, 1 сентября.
1: Овны, постарайтесь не влиять на ход событий в данный момент.
0: Тельцы, не бойтесь разочарований, они превратятся в прекрасный опыт.
1: Близнецы, постарайтесь свести к минимуму ненужные встречи.
0: Раки, вам просто необходима хорошая эмоциональная встряска. Назначьте встречу с друзьями.
1: Львы, сегодня возможно все и даже больше.
0: Девы, нам не нужно протягивать руку помощи, если нас об этом не просят.
1: Весы, некоторые отступления от привычного режима будут вам даже полезны.
0: Скорпионы, если вы надумали что-то изменить в своей жизни, то сделайте это сегодня.
1: Стрельцы, иногда ложь во спасение точно не возбраняется.
0: Козероги, неудачная попытка – это не повод, чтобы не попробовать еще раз.
1: Водолеи, звезды советуют держать эмоции под контролем в общении с коллегами.
0: Рыбы, прежде чем что-то разрушить, подумайте, что вы на этом месте построите.

0: Это Дати и Бригадю на Европе Плюс, 9.36 в Москве. Мы приближаемся к сейфу, в котором на данный момент 47 тысяч рублей. И 10 тысяч можно выиграть дополнительно от Озон Банка в качестве бонуса.
1: Хорошо.
0: Приятного бонуса.
1: Ну, еще раз поздравляем всех с Днем Знаний.
0: Да, День Знаний.
1: С Днем Знаний,
0: прекрасный
1: да.
0: праздник. Угу. День рождения осени.
1: Тоже хороший праздник.
0: Очень уверенно, тот, кто писал этот календарь, знает, это день рождения. Мы пошли думать над вопросами, а вы
1: звоните.
2: 745-6565. Код Москвы 495. Бригада. Прогноз погоды.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии. Современные технологии. Безупречный комфорт. Премия.

0: Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
5: 106 FM. 106 FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9:43 в Москве, сейф в бригаде «Умный» в Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Как тебя зовут?
2: Мария.
3: Мария, привет. Откуда?
2: Из Кирово-Чепецка.
3: Как еще раз?

0: Можно еще раз?
1: Из Кирово-Чепецка.
0: Кирово-Чепецк. Прекрасно. Маш, да. Скажи, есть ли у тебя вот сейчас в жизни какая-нибудь ситуация, где просто необходимы 47 тысяч рублей?
1: Они всегда нужны для всех случаев жизни.
0: Это правильный ответ сегодня в сейфе. Как раз-таки такая сумма. 47 тысяч. Mm-hmm. Но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка в качестве бонуса. Для этого нужно ответить правильно на вопрос бонуса. Давай определяться, какой вопрос будет бонусный. Первый, второй или третий?
1: Давайте второй.
0: Второй. Mm-hmm. Удачи. Начали.
2: Первая цифра. Итак, Мария, сегодня день любителей сериальчиков. Буквально через две недели состоится церемония вручения премии Эмми, и мы узнаем, какой сериал в этом году лучше считается. Но давай вспомним с тобой предыдущую церемонию. Там лучшим драматическим сериалом признали сериальчик «Больница Пит». Ты смотрела его?
1: Нет.
2: Очень рекомендую, если нравится все такое врачебное, очень натуральное.
0: Подробное.
2: Да, подробное. Главную роль там сыграл прекрасный актер Ноа Уайли. И интересно, что это уже не первая его врачебная роль. Мы его видели врачом в другом сериале. В каком? «Доктор Хаус», «Скорая помощь» или «Клиника»?
1: Давайте третий.
2: Третий вариант — «Клиника». Принято.
3: Вторая цифра.
0: Маша, все как ты и хотела. Второй вопрос бонусным. Правильно на него ответишь — гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, дальше даже если сейф не сломаешь. Маша, сегодня отмечает день рождения Зендея. Ты слышала про такую актрису?
1: Слышала.
0: Это уже хорошо. И дело в том, что это сейчас мы все знаем Зендею, а всемирную известность она обрела благодаря съемкам в фильме «Человек-паук. Возвращение домой», который вышел в 2017 году. Угу. Там-то они и с Томом Холландом-то и познакомились. Она, собственно, и в фильме сыграла его девушку Мэри Джейн, а потом и в жизни продолжила это делать. Скажи, пожалуйста, кто в этой части «Человек-паук. Возвращение домой» был главным злодеем? Мистерио, зеленый гоблин или стервятник?
1: Давайте первый вариант.
0: Первый — Мистерио. Принято.
3: Третья цифра.
2: Ну и сегодня день японского дельфина, мы возьмем просто дельфинчиков. А в Геральдике достаточно часто их можно увидеть. Ну, потому что их многие любят, и там островные государства, например, обожают своих дельфинчиков. А вот одного государства тоже на гербе можно встретить двух дельфинов. И для меня это достаточно было неожиданным. Вот как ты думаешь, где можно увидеть дельфинов на гербе? Какой страны? Герб Монголии, Румынии или Швейцарии?
1: Давайте первый.
2: Первый вариант — Монголия. Принято.
0: Итак, Мария из Кирово-Чепецка подобрала такой код от сейфа. 3-1-1. Внимание!

0: Интересно узнать, где же были допущены промахи.
1: Ну, давай пробежимся по моим начальным вариантам.
0: Давай.
1: Начали мы с сериала «Больница Питт», где главную роль играет Ноа Уайли. И все фанаты врачебных сериалов, то есть я, знают, что он снимался еще молоденьким в «Скорой помощи», а сейчас он уже опытный врач и вот в другом сериальчике.
0: А с дельфинами что?
1: А с дельфинами на гербе Румынии можно увидеть дельфинов двух. Ну, там не только дельфины, там много всего, но достаточно удивительно.
0: Маша, что хотелось бы сказать по поводу бонусного вопроса? Ты была так близка, но Мистерио в других частях засветился, а у меня правильный ответ – стервятник.
1: Молодец,
0: это уже отдельно от нашей команды. Молодец, три раза не туда, это результат.
1: Ты нам звони еще обязательно.
0: Хорошо?
2: Хорошо, спасибо большое.
0: И Кирова Чепецку передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока. Пока.
2: До свидания.
0: Ну а завтра в сейфе «Бригаду» 50 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
4: Сейф в «Бригаде У».

0: Bizarre, это Мадонна и Мартин Гаррикс, Бригаде У на Европе Плюс, 9:49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем какие-нибудь школьные классные истории, связанные с вами, которые можно, и вы будете рассказывать детям и внукам.
1: Возможно, гордитесь ими.
0: Я рассажу внучков своих, говорю, внучки. Когда-то давно, в 8 классе, когда физика только появилась у меня в школе, я взял и случайно на 5 написал. Тест, не разбираясь вообще. Там нужно было просто подобрать вариант ответов. Я подобрал, угадал все.
1: И?
0: Никогда так не делайте, возможно, истрепал всю удачу нашей родословной именно в этом тесте, поэтому готовьтесь, готовьтесь. Вот и вы расскажите истории, связанные со школой, которые хотели бы пересказать внукам и детям.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с собой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: После жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил и эксклюзивно. В новом сезоне реалити «Ждули» впервые «Ждуля» станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Взломать сейф в Бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
9: europaplus.ru.
10: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
9: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
10: Заходи на сайт europaplus.ru и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
9: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
10: Выигрывай билеты в кино и другие призы. 12+.

0: Есть в английском языке слова, которые выдают в тебе настоящего англичанина по произношению. Church, бригадиру на Европлюс, это Jade.
1: Yes.
0: Впереди у нас саундчек, в котором вы вспоминаете свои самые яркие истории школы.
2: Check, one, two, three, check.
3: Саундчек.
4: Бригаде У.
0: Начнем с этой.
5: Доброе утро, бригада У. А я буду учить своего ребенка быть аккуратнее с выбором партнера в плане свадьбы. Сейчас мне 27, но первую свадьбу я сыграла, когда мне было 7. У нас был шикарный кортеж, в котором мы проехали на лыжах по нашему школьному стадиону. После первого поцелуя мой избранник сказал: «Фу, у тебя сопли». А на следующий день, когда мы всей нашей свадебной оравой вернулись на уроки, учительница старой закалки отчитала нас за то, что мы сделали, потому что мы в себя поверили и вообще взрослыми себя возомнили, и нельзя так рано играть свадьбы. В чем-то она, возможно, была права.
6: Она вас развела? Нет?
0: Может быть.
6: Не знаю.
0: Ну, в чем-то она была права.
6: Ну, со стороны жениха, кстати, некрасиво было так говорить.
0: Ну, с другой стороны, а как еще выглядит, когда ты на лыжах в мороз едешь?
6: Ну да, попробовали сами.
0: Ну и финальный на сегодня.
7: Однажды в 10 классе с двумя друзьями мы пошли в столовую. Купили 3 пирожка с картошкой. Один друг у меня спрашивает: с чем у меня пирожок? Я ответил, что с картошкой. Он улыбнулся и сказал, что у него был пирожок с капустой. А третий друг его все рассмеялся. Говорит: здорово, ребят, ведь у меня пирожок просто с тестом. Вот так вот пирожки покупать в столовой школьной.
0: Она же в жизнь, как пирожки в школьной столовой. Никогда не знаешь, что внутри.
6: Сюрприз!

0: Бокс. Ах ты ж, все-таки убавил, да? Coldplay, бригаде У на Европе Плюс. Что ж, пойдем мы дальше поработаем, запишем очередной выпуск подкаста «Личка».
1: Отметим День знаний.
0: Да, всех поздравляем. Кого-то чуть больше. Ну, тех, кто отвез и возвращается на работу. Ребятки, обнимаем вас, прощаемся до завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015. We'll be right back.

0: Всем привет, в Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, привет.
1: Андрей, привет. Доброе утро всем. Независимые автозаправки будут контролировать еще строже. Госдума рассказала о штрафах за обход блокировок и новый самозапрет начал действовать в России. Далее подробности. Новый учебный год стартовал в России. За порты отправилось более 17,5 миллионов школьников. Из них примерно 1,5 миллиона – это первоклашки. Новый учебный год принесет много нововведений для школьников. У них появятся новые переработанные учебники, сократится количество контрольных и проверочных работ. А учителям пообещали снизить бюрократическую нагрузку. По словам главы Минпросвещения, теперь педагоги будут обязаны оформлять всего 5 видов документов. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба усилят контроль за ценами на независимых автозаправках. Такое поручение ведомствам дал вице-премьер Александр Новак. Он провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, где обсуждались актуальные данные о производстве топлива и его запасах в регионах. Новак подчеркнул, что объемы должны распределяться равномерно и важно оперативно принимать меры с учетом потребностей внутреннего рынка. Вице-премьер призвал своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита. Россиян не будут штрафовать или наказывать за использование VPN, об этом заявил депутат Андрей Свинцов. При этом сами сервисы государства продолжат блокировать для защиты граждан. По словам члена Нижней палаты парламента, власти рассчитывают на эволюционный метод. Для этого нужно, чтобы компании доработали российские платформы, и тогда жители страны, по мысли депутата, сами перейдут на отечественные аналоги в течение 6 месяцев или года. В России начал работать механизм самозапрета на участие в азартных играх. Подать заявление на оформление добровольного отказа можно через многофункциональные центры или через портал госуслуг. Об этом напомнили в Минфине. Информация о включении гражданина в такой перечень будет учитываться организаторами азартных игр. В казино, букмекерских конторах и тотализаторах появятся QR-коды, которые позволят быстро получить сведения о механизме самоограничения. Цветы подорожали в России в преддверии нового учебного года. Средний чек на букет к Дню знаний в этом году составляет 4800 рублей. При этом 41% заказов приходится на композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч. Еще треть покупателей выбирали букеты дороже 5 тысяч, а около четверти укладывались в 1,5 или 3,5 тысячи рублей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 86 рублей 38 копеек. Евро тоже прибавил 100 рублей 57 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Если я буду танцевать. Ну, многие сегодня тоже танцуют. Либо из-за праздника, из-за 1 сентября, либо из-за того, что День знаний остался для них уже где-то в прошлом. Да, я вот отношусь ко второй категории, но всех причастных, конечно же, от души поздравляю. Всем большое привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Обе вышеназванные категории мы объединим. Объединим с помощью самых классных треков планеты. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Сидерлендс, новинка Ту-ту-туру. Айова история мы, а также Сабрина Карпентер Тирс. Впереди на Европе Плюс.
1: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Опять тройка по-английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
8: Папа, динозавры в городе?
7: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
8: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
9: Возрастное ограничение 0+.
10: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: 22 августа. Да, этот трек действительно продлевает нам лето. Он создан для этого. Федерленд, ту-ту-ту-ру. Еще не раз послушаем его здесь, на радиостанции номер один в России. Ну и, кстати, продлевать лето мы будем и на живом завтраке с бригадой У на самом масштабном утреннем эфире, у которого просто вот нет аналогов. 25 сентября с 7 до 10 со сцены ВК стадиум в Элловике разбудят всю страну и сделают твое утро незабываемым. Круассаны, сэндвичи, кофе. Все абсолютно бесплатно, а еще будут подарки, а еще будут выступления Айовы, Тима Белорусских, Лирика и Богдана Медведи, который вообще впервые приедет в Россию ради живого завтрака. Вход тоже свободный, бери друзей и обязательно приходи. Ну а подробности ищи на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тедди Свимс, Мистер Новый Чол уже через мгновение.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т. Моторс.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Много классной музыки впереди на Европе Плюс в ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Fast Boys, новинка Music Sounds. Чуть ранее здесь отметится Дипло и Эдрин Нуньес с вещицей Two Steppin. А еще лови банду Temper City с суперхитом Self Aware. Также в эти 30 на Европе Плюс не пропусти Оливию, Дин, Бейонсе и Джей-Зи и многих-многих других. Полетели.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.

0: Да.
1: У вас Pro Max, да?
2: Да, что за мощный у вас?
3: По будням с 7 до 9 вечера.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Да все заработали.
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
13: Встреча. Лимфу. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
14: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: Эх, жаль, нельзя тянуть лето.
20: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АутоБанк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Ловиту», покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 11:00.

0: Music Sounds at Dead Fest Boy. Прямо сейчас парни дебютировали в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 и сразу на 28-й позиции. Для старта очень даже хорошо. Я бы даже сказал, отлично. Теперь будем вот смотреть, будем наблюдать за их продвижением в нашем хит-списке. Итоги зависят только от тебя, поэтому голосуй за любимчиков на сайте europaplus.ru. Результаты слушаем в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Маныловым. У нас далее больше хитов и больше музыки, лирика и свежий трек «Аутентичная» на подходе. Прежде встречай человека, идеально исполняющего сальто, Бенсона Буна. Послушаем «Sorry, I'm here for someone else». А вот еще раньше с нами Шакира и Бен Бой с суперхитом «Дай-дай» здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в «Пионер». Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
5: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Рик и трек «Аутентичная». Прямо сейчас в твоих динамиках шикарная история. Ну а обложка сингла и вовсе отправляет нас в какие-то детские воспоминания о любимых программах на ТВ. Да, вращайте барабан. Заспойлерил. Простите. Больше кинов и больше музыки ждет нас далее. Инди-дэнс тема от Marshmello и Portugal The Man Phoenix на подходе. Прежде будем слушать стильный дэнс-поп от Бибер Рекса и Дэвида Гетты, Sad Girls. Но вот еще раньше погрузимся в афро-бит, афро-хаус. Здесь отметится диджей Годжи и Джейсон Дерула с суперхитом Мичико. Разнообразные треки ждут нас далее на Европе Плюс. Выбирай то направление музыки, которое тебе нравится больше всего.
1: Реклама. Опять тройка по-английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Феникс, это Marshmallow и Portugal The Man. Сейчас бы, конечно, вот жарить маршмеллоу на костре где-то вдали от города, да? А не вот эти вот ваши рабочие будни, кто их вообще придумал? Но, к слову, маршмеллоу сам неплохо так будет впахивать в сентябре. Куча концертов у него запланировано, между прочим. У нас до конца часа тоже что-то запланировано. Не буду говорить, кто именно с нами, но намекну. Ярчайшие представители рока, а также ярчайшие представители танцевальной сцены. Оставайся в Европе Плюс, и совсем скоро узнаешь, о ком речь.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Когда бизнес уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
4: ООО «Хедхантер» Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: В кино с 3 сентября.
6: Почему у вас телефон моего сына?
7: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
5: Галь Гадот.
6: Я не могу никого убить.
7: У тебя один час.
5: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дар... я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Как и философская вещица, и в Today Was Your Last Day в завершении часа на Европе Плюс. В новой 60-минутке такими глубокими вопросами задаваться не будем. Послушаем что-то полегче. Больше дафа, больше музыки впереди. Продвигаемся.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Популярная вещица Slow Down, Can't Stop Thinking. Прямо сейчас это новое имя в музиндустрии. Парень выпускает музыку с 2025-го, но, уже свои миллионы прослушиваний на Spotify набирает. Круто! Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Джон Саммит, Двой, Джулия Чорч, Shades of Blue, KDDK, Алекс Альто, One and Two. Все это на подходе. И дождемся новинку. Вот чтобы ты понял, насколько это новинка. Этот трек пока эксклюзивно звучит только на Европе Плюс. И все, больше нигде. Богдан Медведей, хитовая тема Count on Me. Совсем скоро здесь, на радиостанции номер один в России. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
3: Парк аттракционов на Sega Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Я.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
14: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: Count on me, рассчитывай на меня. Шикарная новинка прямо сейчас. Ну, кстати, ты тоже можешь рассчитывать на нас, на Европу Плюс. Во-первых, в том плане, что мы обязательно проведем для тебя живой завтрак с бригадой У. Эксклюзивное событие, не имеющее аналогов. Ну, а во-вторых, можешь рассчитывать на то, что мы привезем Богдана Медведя, он выступит для тебя там. 25 сентября с 7 до 10 утра со сцены ВК Стадиум в Эловике разбудят всю страну и, конечно же, подарит классные подарки. Вход свободный, кофе, круассаны и сэндвичи тоже бесплатные. Кроме Богдана Медведя, к слову, будет Айова, Лирик и Тима Белорусских. Все подробности на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Дайте Take Me There уже через мгновение.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Если нет от щетины житья,
6: нужно пену купить для бритья.
5: Если шевелюры пышную оброс,
6: купи машинку для стрижки волос.
5: В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» — все нужное в нем.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: солнце встало, где же ты? Да, ну, солнышко сегодня радует жителей столицы. Надеюсь, вторник в твоем городе тоже теплый, тоже приятный, тоже еще такой вот летний. Ну, а мы до конца часа послушаем No Doubt, Don't Speak, а также Чимина Ху здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Да что?
3: А что?
2: Перевоз. Это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом... Весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых.
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
13: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
14: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Нужен повод для хорошего настроения? Авито на Авито – это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
15: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: хит на все времена и для всех поколений меломанов. Это группа No Doubt, Don't Speak. В завершении часа на Европе Плюс в новой 60 минутке будет больше хитов и больше музыки. Полетели.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Всем привет, в Москве 13:00. Европа плюс. На Европе плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, привет.
1: Привет, Андрей. Добрый день всем. Учителям в МАКСе стал доступен новый полезный сервис. Номер мобильного телефона теперь можно сохранить при переезде в другой регион. И стало известно, сколько времени мы каждый день тратим на дорогу до работы. Далее подробности. Но начнем с другой важной новости. Главное событие этой осени обзавелось датой. Живой завтрак с бригадой У пройдет с 7 до 10 утра в последнюю пятницу сентября. 25 числа в крупнейшем клубе столицы ВК «Стадиум» Вэл и Вики подготовили невероятно крутые подарки и сюрпризы, а также ароматный кофе и вкуснейшие круассаны. На живом завтраке с бригадой У выступят самые драйвовые артисты. Это Айова, Тима Белорусских, Лирик, а также Богдан Медведи, который впервые прилетит в Россию специально ради живого завтрака с бригадой У. Еще раз, 25 сентября с 7 до 10 утра вход свободный. Учителям стал доступен новый сервис уведомлений в мессенджере МАКС. Он позволяет создавать и отправлять напоминания коллегам, ученикам и их родителям. В течение сентября на платформе появится новый сервис «Викторины и тесты» для проверки знаний учащихся. Одновременно с Ферум запустил функцию трансляции для дистанционных собраний, совещаний, вебинаров и объявил о начале сотрудничества с издательством просвещения для создания совместного сервиса домашних заданий. Номер мобильного телефона с сегодняшнего дня можно сохранить при переезде в другой регион. Премьер-министр Михаил Мишустин установил необходимый порядок действий. Абонент сможет перейти на тариф нового региона, в том числе при смене оператора. Достаточно обратиться к оператору с заявлением лично или дистанционно. В Кабмине отметили, что новая мера сделает услуги связи более гибкими и удобными для граждан. Напомню, с декабря 2013 года россияне были вправе переносить свой номер в сеть другого оператора, но строго в том регионе, где этот номер был изначально подключен. Сколько времени мы каждый день тратим на дорогу из дома на работу и в обратном направлении? Ответ на этот вопрос нашли специалисты Росстата. Если верить свежим данным, то в среднем россияне тратят на путь до работы 1 час и 14 минут. В пересчете на один год это время составляет почти 19 дней. Интересно, что женщины добираются на работу в среднем за 1 час 16, а мужчины проводят в пути 1 час 27. Меньше всего в дороге из дома на работу проводят жители Чеченской Республики, это 40 минут. А вот дольше других добираются до работы обитателей северной столицы. В Санкт-Петербурге это 1 час 58 минут. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 86 рублей 38 копеек. Евро тоже прибавил 100 рублей 57 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13:03. Всем отличного дня!

не думать ни о работе, ни о делах и даже не о первом сентября. Можно просто отдохнуть и поднять себе настроение. Стартовал Playbox. Всем привет, зовут меня Андрей Каясов, и мы сразу двигаемся в сторону подарков. Игра Food Time у нас на подходе. Это приятный бонус для жителей столицы. В равных условиях всем. И те, кто в офисе, и те, кто на удаленке, и те, у кого выходной. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 745-6565, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько пиццы и получишь. 745-6565. Удачи! Playbox.

0: Тайм.
1: За пиццу и напитки сегодня поборется у нас Алексей. Алексей, большой тебе привет.
2: Привет, привет.
1: Так, Алексей, рассказывай, как первый день осени, как 1 сентября? В плане настроения что-то поменялось?
2: Нет, вот отправил троих детей в школы.
1: Так, то есть ты сразу на трех линейках побывал, получается?
2: Ну, первоклассник побывал, остальные
1: пропустил.
2: Нас не пустили.
1: А, вот так вот. Ну, хорошо, хотя бы на одной побывал, уже какие-то приятные эмоции получил. Молодец, Алексей, да? Смотри, правила тебе напомню. Буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. Буду предлагать два варианта ответа. Насколько ответишь за 25 секунд, то столько пиццы получишь. Все понятно?
2: Да.
1: Хорошо, тогда полетели.
3: Один, два.
1: Итак, смотри, Оскар за лучшую режиссуру в 24-м. Мартин Скорсезе или Кристофер Нолан?
2: Мартин Скорсезе.
1: Неверно. Кто поет трек «Baby Doll» на Европе плюс? Доминик Файк или Оффенбах? Второе, да? Ага, неверно. Камп Ноу.
2: Первый.
1: А, первый, правильно. Камп Ноу – это стадион в Италии или Испании? Быстрее. Где? Еще раз. Алексей.
2: Первый
1: вариант в Италии. Ну нет, он в Испании. Ну смотри, одна пицца, на одной линейке ты сегодня побывал. И одна пицца тебе достается. Ну и напитки, конечно же. Ну, кстати, вполне себе неплохой результат. Для 1 сентября день-то непростой. Алексей, я тебя поздравляю. Молодец. Хорошая игра
2: была. Да, спасибо.
1: Класс. Классно тебе. Осени вообще. Классного начала осени тебе желаю. Ну а мы двигаемся дальше. Food Time продолжится завтра в это же время.

0: 54 утра, talk to you прямо сейчас. Ну, твой ток, твой спич, твоя минута славы на Европе Плюс будет совсем скоро в игре Hit Back. Не пропусти, но прежде больше хитов и больше музыки. Феликс Ян и Жасмин Томпсон, Ain't Nobody, а также Хьюжет, Эмэйл Энджел и Ультернейт. Moving to the Sun впереди. Оставайся.
1: Playbox. На Европе Плюс. Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210. ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Миша. Сегодня в День знаний, знаниями о московском досуге поделится Павел Беседин. Паш, ну здравствуй.
1: Привет, Андрюша, добрый день всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. Ну и как раз к Дню знаний на стриминговых сервисах вышел второй сезон российского комедийного сериала под названием «Old School». Мария Аронова в роли учительницы математики старой закалки возвращается в элитную школу, где ей предстоит учить уму-разуму современных зумеров. Попутно она будет разбираться с коллегами и, конечно же, собственной личной жизнью. Напомним, что первый сезон закончился большим романтическим моментом между Марией Павловной и завхозом Михаилом, но гонка за ее сердце еще не завершена, ведь в школе появляется второй завхоз – Леонид, давний поклонник и друг Марии Павловны, не теряющий надежды на взаимность своей возлюбленной. Напомню, что первый сезон «Олдскула» был благосклонно принят зрителями.
0: Паш, какой любимый предмет был в школе у тебя?
1: Физра, конечно.
0: Конечно, физра.
1: Ну и труд.
0: Так, а из вот более такого чего-то, русский, литература, математика?
1: Биология.
0: Биология.
1: Да.
0: Хорошо. Знаток ты?
1: Ну, знаешь, что-то помню. Да, тем временем в широком прокате экшн-триллер «Мотор Сити», который называют главным киноэкспериментом года. Американский режиссер Потси Панчероли решился на радикальный ход. Его картина практически полностью лишена диалогов. Вместо привычных разговоров историю двигает чистый экшен, красноречивые визуальные детали и мощнейшее звуковое оформление. По сюжету простого рабочего Джона Миллера подставляют и отправляют в тюрьму за роман с девушкой криминального босса. Выйдя на свободу, он начинает жестокую охоту на своих врагов. Поскольку герой обходится без слов, ключевым элементом картины стала музыка.
0: Паш, в гонках бы поучаствовал?
1: Нет.
0: В Формуле 1?
1: Нет. Нет.
0: Сразу?
1: Нет.
0: Как отрезал?
1: Вот там, где большие скорости.
0: Не твое, да?
1: Не, аттракционы тоже боюсь.
0: Аквапарки?
1: Страшно. Аквапарки — это мое. Конечно.
0: Принято.
1: Если вам не с кем пойти в аквапарк, звоните.
0: Мы подарим тебе абонемент.
1: Смело. Да, также в широком прокате нашумевший казахстанский хит под названием «Мошенники», заставивший говорить о теневой стороне сетевой жизни. Картина возвращается в формате масштабного полнометражного фильма и становится более опасной и динамичной историей о мире, где каждый клик компьютерной мыши может стоить жизни. Перед создателями картины стояла амбициозная двойная задача. С одной стороны, честно и без прикрас рассказать о киберпреступности, одной из самых острых и актуальных угроз современности. А с другой, создать зрелищный экшн-триллер, который держит в напряжении от первой до последней минуты. Ну а чем все закончилось, узнаем в кино. А,
0: Паш, помнишь свой первый ник в интернете какой-нибудь?
1: Там, конечно.
0: Тигр-лев-77?
1: Нет, все было проще.
0: Так.
1: Но не скажу.
0: Блин, ну что ж такое? Хитрец.
1: Что у нас дальше?
0: Больше хитов, больше музыки. Кайга, Макс Мактоун, Take Me Back. Тебе классного дня, Паш.
1: Огонь.

0: Хитбэк. Стильный, легкий, но при этом вместительный шопер от Европы Плюс стоит на канале игры Хитбэк. Он тебе точно пригодится, он станет дополнением твоего образа. Что нужно? Нужно дозвониться по номеру 8-495-745-6565 и угадать трек, который играл в этом часе. 8-495-745-6565. Удачи!
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Слушаем потом, буду ждать от тебя верный вариант ответа. Готова?
1: Да.
0: Готов. Смотри, возможно, это был трек от Дипло «Two Steppin'». Возможно, это был Тима Белорусских с историей мысли. Ну, или Келвин Харрис «Satisfy». Так, Татьяна, ну, выбор за тобой. Что скажешь?
1: Это был Тима Белорусских.
0: Это был Тима Белорусских с историей мысли. Абсолютно верно. Я тебя поздравляю. Что тут скажешь? Лови аплодисменты! Да, абсолютно верно. Вот это я понимаю. Сама себе начальство. Сама же весь эфир и послушала, сама подарок и выиграла. Молодец. Супер. Классная игра получилась. Еще раз аплодисменты тебе. Желаю шикарного дня, шикарного начала осени. Ну, а мы летим вперед. Дэвид Гетта, Биби Рекса, I'm Good. Впереди.
2: Playbox на Европе Плюс.

0: Халк и Хали, Dive Into Me в твоих динамиках. Незаметно пролетел этот час. Всем спасибо за компанию. Завтра встретимся в это же время в Плейбоксе на Европе Плюс. Игра Food Time, битва Хитбэк также будут ждать тебя. Зовут меня Андрей Каясов. До связи.
1: Плейбокс
2: на Европе Плюс. Реклама.
3: Взломать сейф бригаду непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Телеканал ТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
12: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: «Пятерочка» доставляет.
15: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
16: В кино с 3 сентября.
17: Почему у вас телефон моего сына?
16: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
18: Гадот.
17: Я не могу никого убить.
16: У тебя один час.
18: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
19: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
20: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
21: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера
22: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
23: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
24: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

шикарнейший, роскошный хит «Бизар». Вот, признаюсь честно, с первого раза как-то вот не очень. А потом вот втягиваешься и все. «Бизар» просто номер один. Надеюсь, в нашем чарте

0: Тимо. Всем привет, это Европа Плюс и я, Алексей Мануйлов. Ну что, вот и 1 сентября. Школьников, студентов, конечно, преподавателей с Днем Знаний. Кому-то терпение, кому-то отличных оценок. Но в любом случае не стоит забывать, что знание – это сила. Факт.
1: Реклама.
2: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
3: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: музыканта, который создали эту группу Fast Boy. Говорят, что работается им легко, работает в мире и согласии, а если бывают какие-то ссоры, то только по делу, и всегда в их споре рождается истина. Ну, короче, идеальные родственники.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Sugar Babes.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
2: Мистерио в других частях засветился, а у меня правильный ответ – стервятник.
3: Молодец,
2: уже отдельно
3: умничка.
2: От нашей команды. Молодец, три раза не туда, это результат.
3: Ты нам звони еще обязательно.
4: Хорошо, спасибо большое.
2: И Кирову Чебецку передавай большой привет. Ну а завтра в сейфе 50 тысяч рублей.
0: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦТЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые «Ждули» станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
11: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Плейлисты разных стилей и направлений.
12: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
14: А котики?
15: И, конечно, котики.

0: Sugar Babes. Не знаю, как участницы учили в школе, конечно, но по музыке, предполагаю, у них была твердая пятерка. А в начале часа следующего у нас уже Алекс Уоррен, Fever Dream. 19 место сейчас Еврохит Топ 40 и 16 недель у нас в чарте. Неплохо.
1: Европа Плюс. Хиты с характером.

Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Биберакса и Дэвид Гетта. Биберакса, которая раньше писала треки для других звездных артистов. Ну а с Дэвид Гетта это уже 7-й совместный трек. В общем, дружат они давно и, главное, результативно.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Отличный дэнс с элементами кантри. Two Step In, это Дипло, Адриан Нуньес. А чуть-чуть попозже с нами уже Медуза, Don't Wanna Go Home. Сейчас напомню, второе место в Еврохит Топ 40. А до этого, между прочим, самая вершина нашего чарта. Узнаем, что будет по итогам этой недели. Уже пятница.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредит». Кредитная карта Платинум. Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Да в шпи
3: заработали. Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
11: В кино с 3 сентября.
12: Почему у вас телефон моего сына?
13: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
11: Галь Гадот.
12: Я не могу никого убить.
13: У тебя один час.
11: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли.

0: Сбербанк.
1: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Европа плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, в Москве 16.

0: ДКДУ 25 сентября в 7 утра в ВК-стадиум. Вход свободный. Будет весело, будет круто, будет вкусно, в конце концов. Ну а главное, будет супер хитово. Все подробности живого завтрака с бригадой У лови на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе?
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
9: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: вам больше музыки. Это The Swims, группа Heroes, Pebble, Disco Machine, Minelli и Rehab уже на подходе.
1: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии. От 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Рекламная служба в Магнитогорске 20 66 66.
9: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: каждом
1: есть Rush.
0: Включи свой.
2: Ложась спать, беру в руки телефон и начинаю листать рилсики, лежа на кровати. Телефон падает уголком мне прямо на губу.
3: Ой.
2: Губа у меня треснула.
4: Да. Pro Max, да?
3: Да, что за мощный у вас.
0: По будням с 7 до 9 вечера.
1: На Европе Плюс. Реклама.
5: Что?
6: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на авиаслугах водителей для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авиаслуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
11: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 20, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
17: В этом весь ты.
16: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
15: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
18: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил и эксклюзивно. В новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
19: Для зрителей старше 16 лет.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
13: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
11: Троих.
13: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Братцы и Бразерсы, Дени на Европейский хит My Heart. Ну, а в начале часа следующего не просто хит, а хит номер один у нас в чарте в Еврохитов 40, да? Self-Aware, ждем Temper City.
1: Европа Плюс, K-Pop, хиты, которые заряжают.

0: В Москве 17 ровно. На Европе Плюс новости. Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Владимир Путин назвал укрепление торговли между странами ШОС одной из главных задач. Президент России на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке заявил, что укрепление коммерческих связей является одной из актуальных практических задач организации, приносящей очевидные дивиденды. Это способствует социально-экономическому росту и улучшению благосостояния населения. Напомню, Киргизия принимает саммит в роли председателя в этом году. Мероприятие посетят представители 17 стран и 6 международных организаций. Власти Крыма пообещали ежедневные поставки бензина по сниженной цене. Поставки АИ-95 по цене до 100 рублей за литр в Крыму планируются ежедневно. Об этом сообщил премьер-министр республики. Было отмечено, что первая партия уже реализована и составляет около трети от общесуточного потребления. Для предотвращения дефицита и пресечения спекуляций сохраняется ограничение по продаже топлива в 20 литров на один автомобиль, которое будет поэтапно смягчать по мере стабилизации ситуации. Евростате рассказали, сколько россияне проводят времени в транспорте. Это 19 дней в год. На Дальнем Востоке этот показатель составляет около 20 дней. Больше всего времени в транспорте проводят жители Хабаровского и Камчатского краев, а меньше Еврейской автономной области и Магаданской области. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
2: Это топ-новости в Star News. Лиам Галлахер намекнул в соцсетях, что ждет официального анонса следующего тура Oasis от своего брата Ноэла. Промоутеры уже получили разрешение на проведение концертов в Неборте. Там группа выступила в 96 году. Обсуждается 6 шоу в Неборте и 12 на стадионе Этихад в Манчестере. Доктор Дре защитил использование искусственного интеллекта в музыке, сравнив его с появлением когда-то драм-машин и синтезаторов. Он считает, что технология ИИ – это новый инструмент для творчества и называет противников этого людьми, которые боятся учиться новому. Дре признается, что сам уже экспериментирует с искусственным интеллектом в студии. Участница Blackpink Дженни выпустила сольный EP под названием Fallen Angel. Релиз состоялся 28 августа. На мини-альбома всего 3 трека, заглавные Fallen Angel, а также Heaven и Less Than a Lover. В этот же день, 28 августа, вышел клип на заглавную песню. Это новый сольный шаг Дженни после релиза альбома группы Blackpink, альбома Deadline. Грейси Абрамс призналась, что поначалу ненавидела песню Look at My Life с нового альбома. Она напоминала ей о трудном периоде, когда артистка была несчастна. Грейси также назвала Тейлор Свифт титаном индустрии и похвалила ее за умение работать даже в плохом настроении. Свифт, по словам Абрамс, никогда не показывает усталости и всегда работает с полной самоотдачей. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: Привет, привет всем. Отличного вечера всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. Ну а Шакира и Burna Boy уже совсем скоро. Шакира, которая знает в совершенстве несколько языков, поэтому неудивительно, что именно она спела гимн чемпионата мира по футболу 2026. Ну и к тому же бывший Шакиры Жерар Пике тоже футболист. Так что все логично. Впереди на Европе Плюс. Дай-дай.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Высокие цены никому не нравятся, но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться, за всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в «Пионер». Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Dream of You на Европе Плюс. Тима Белорусских у нас следующий. Но прежде, как всегда в это время, вспоминаем ваши лучшие истории. Поехали!
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке звучат истории, которые можно рассказывать детям и внукам. Но мы же гипотетически рассказываем, а тут реальная история, которую слушателю рассказал папа. Он перепутал дни и забыл, что у него экзамен по английскому. Когда пришел на следующий день в школу, к преподавателю и спросил, что должен сделать, чтобы получить оценку, ему сказали, иди и купи и принеси в школу книгу на английском. Тогда, возможно, засчитаем. Он обрадовался, побежал покупать, принес преподавателю. Она качает головой. На что я 6 лет потратила? Книга была на немецком.
3: О, серьезно, настолько плохо.
2: Голосовые, вперед.
4: Привет, любимая Европа Плюс. Я в школе, мягко говоря, не разбиралась в физике, но как-то раз в 8 классе решила прям выучить параграф, разобраться в теме. И меня на удачу спрашивают именно в этот урок. Я все рассказала по полочкам, и потом до конца 11 класса меня ни разу не спросили и всегда ставили в пример. Вот помните, как Лена все рассказала нам подробно? Меня, конечно, терпеть не могли те, кто разбирается в физике, но закончила я с 4-й, с 3-й.
3: Поздравляем, классно.
2: Нужно дать должное, насколько хорошо ты рассказала, если даже не верили тем, кто разбирается.
5: Доброе утро, бригадово. У меня жена в школьные годы подложила дохлую мышь учительнице в сумку. А вот стресс это было.
2: Хорошая семья.
3: Миленькая.
6: Доброе утро, Европа Плюс. У меня была такая история в 10 классе. Давно-давно. Нас поставили дежурить на последний звонок. Все отдыхали. На последнем звонке 4, 9, 11 классы. И мы дежурим. Я стою около лестницы, помню, с друзьями разговариваю. Вот директриса вот такая сякая поставила. Тишина, каменные лица. Ребята смотрят на меня. Я говорю, она за мной. Поворачиваюсь, здравствуйте, Лидия Михайловна.
2: Здравствуйте.
3: Ну хорошо, что сказал она.
2: Никита. Да, ну и еще одна.
7: Когда будешь бежать по коридору, беги строго по центру. Дверь в любой момент может открыться.
2: Этот совет даже не только для школы, молодец.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Но однозначно есть все шансы услышать этот трек вживую 25 сентября. Тима Белорусских на Европе Плюс. Ждем Тиму Белорусских на живом завтраке с бригадой У как раз 25 сентября в 7 утра в ВК Стадиум. Вход свободный, так что приходи обязательно.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше у нас еще больше хитов, еще больше музыки. Миша Миллер, Алекс Велея на низком старте, а затем Тима Масс и Брайан Молко. Да, та самая легендарная коллаборация и тот самый легендарный хит First Day уже через несколько минут на Европе Плюс.
1: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор.

0: в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Гиперлента. Лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Паобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля автоэпин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
14: Это новый вызов. Премьера.
15: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
18: Европа Плюс. Три мировые хиты.

0: в конце этого часа на Европе Плюс. Ну что, 1 сентября продолжается. Не только первый день осени, но и день знаний. Школьники селись за парты. Ну, понятное дело, что радиоактивное шоу будет о школе. Подробности уже в 7 вечера на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: столице уже 6 вечера. Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай.
1: Костя, привет, всем добрый вечер. В ЦБ назвали срок прояснения ситуации с топливом в России. Для поездки в Казахстан теперь потребуется электронное разрешение. И в Минпросвещении рассказали об изменениях с этого учебного года. Подробности далее. ЦБ назвали срок прояснения ситуации с топливом в России. Ситуация станет более понятной и предсказуемой к началу октября, когда пройдет опорное заседание Совета директоров Банка России. Было отмечено, что нынешний рост цен на топливо во многом связан с сезонным пиком спроса в августе. Рост цен на топливо влияет на инфляцию напрямую и через стоимость других товаров и инфляционные ожидания. Полностью оценить вторичные эффекты в ЦБ рассчитывают в следующем году. Напомню, Владимир Путин заявлял, что не все проблемы на рынке решены, но власти занимаются ситуацией. Почти 250 тысяч москвичей посетили дни открытых дверей в обновленных школах. Гости познакомились с современными учебными пространствами, поучаствовали в мастер-классах, лекциях, тренировках и интеллектуальных играх. Модернизация зданий прошла благодаря масштабной городской программе «Моя школа». В корпусах открылись высокотехнологичные лаборатории, медиатеки, коворкинги, уютные столовые и зоны отдыха. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, в этом учебном году ребят примут сразу 100 таких полностью преобразившихся школ. Для поездки в Казахстан теперь потребуется электронное разрешение. Россиянам, как и гражданам других стран с безвизовым режимом с Казахстаном, потребуется оформлять электронное разрешение на въезд через платформу КАЗ и ТАС, сообщил оператор системы. Президент Казахстана подписал поправки в закон о миграции, которые вступили в силу 25 августа. В срок до 1 ноября система работает в пилотном режиме, и отсутствие разрешения пока не является основанием для отказа во въезде. Российские школы полностью перешли на единые государственные учебники истории. Также подготовлены пособия по обществознанию для 9-10 классов и вводится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. К началу учебного года открылись более 700 новых и отремонтированных школ, а число поступающих в педагогические вузы выросло на 30%. Конкурс достиг 15 заявлений на место. Также в регионах продолжится апробация системы оценки поведения школьников. И исследование показало, что женщины чаще мужчин сознательно ведут себя скромнее в разговорах, особенно при получении комплиментов, чтобы не показаться высокомерными. При этом женщины сильнее ожидают негативной реакции на хвастовство. Лучше всего воспринимается ответный комплимент собеседнику, а попытка отмахнуться от похвалы или хвастовство вызывают негатив. Авторы исследования предполагают, что скромность может быть социальной стратегией для женщин, особенно в вопросах нежности. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 86 рублей и 38 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс. Кость Фомин, больше хитов и больше музыки.

0: 1 сентября мне нравится еще больше. Здрасте, это Алок и Халид на Европе Плюс. Прямо сейчас Dive Into Me для всех, кто вечер вторника проводит вместе со мной. Это, кстати, Фомин, и я поздравляю всех с 1 сентября. Все плавали, да, все знаем, что это такое. Да, и я наконец-таки ощутил, что такое быть отцом ученика. Но уже второй год подряд, да, я как вот отец второклашки хотел бы пожелать стальных нервов и спокойствия абсолютно всем родителям. Пусть гранит науки не будет таким твердым для ваших учеников. Ну и пусть будет музыка, да, под которой можно будет расслабиться абсолютно в любое время суток. Впереди Биби Рекса, Дэвид Гетта и Sad Girls. Ну, прежде Chapel Roan и ее Good Like Babe.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Гита, Sad Girls. Надеюсь, что сегодня никто не грустит, не грустит по поводу пришествия осени, учебного года. Надеюсь, для всех сегодня случился праздник. Ну и, кстати, дальше музыка. Музыка будет соответствовать праздничной Деско и Ascent. Но прежде Альберт Брайт и его Wild уже скоро здесь на радиостанции номер один в России. Всем отличного настроения.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66. 20 66 66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: полной серьезностью, уверенностью, потому что впереди нас ждет тема, которая к 1 сентября относится вот прям прямо, прямо. Тема «Школьная форма – это скучно». Вот об этом сегодня побеседуем. И скучно ли это вообще? Может быть, действительно, форма школьная должна быть у всех одинаковой. Сегодня беседуем об этом с 19 до 21 по Москве. Не пропусти «Rush». Реклама.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: В кино с 3 сентября.
4: Почему у вас телефон моего сына?
5: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
3: Галь Гадот.
4: Я не могу никого убить.
5: У тебя один час.
3: В адреналиновом триллере. Бегущая. Категория 16+.
6: Европа+.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: что, всем привет, столица 19.00. Европа плюс. Начинаем час новостей. Вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, салют.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Более 27 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты. Учителям стал доступен новый сервис уведомлений в Макси. И каждый восьмой родитель платит детям за хорошие оценки. Подробности далее. Центробанк сообщил о снижении прироста наличных в обращении в августе. Объем наличных денег в обращении в августе этого года оказался на 32,5% меньше, чем месяцем ранее. Всего с февраля по август прирост наличных составил почти 3 триллиона рублей, что связано с сезонным фактором и снижением ставок по депозитам. В ЦБ отмечают, что рост наличных носит догоняющий характер после периода сверхвысоких ставок, когда хранить деньги в наличной форме было невыгодно. Доля наличных в денежной массе сейчас составляет около 15%, тогда как 5 лет назад была около 20%. Небольшой рост в текущем году не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение. Более 27 миллионов россиян подали заявление на установку самозапрета на кредиты с момента запуска сервиса. На сегодняшний день он действует почти у 22 миллионов человек. В августе спрос немного снизился, 635 тысяч заявлений на установку и 250 тысяч на снятие. Чаще всего самозапрет выбирают россияне от 35 до 45 лет и старше 65 лет по 20%. Более 91% заявок приходится на полный запрет кредитов, остальные на частичные ограничения. Напомню, что данный сервис заработал на госуслугах 1 марта прошлого года. Учителям в образовательном пространстве с первым Макси стал доступен сервис-напоминатель, позволяющий создавать и отправлять напоминания коллегам, ученикам и их родителям. Пользователь может задать название, описание, дату и время отправки, либо отправить сообщение сразу. В течение сентября также появится сервис «Викторинные тесты» для проверки знаний учащихся, а также функция трансляции для дистанционных собраний и вебинаров. Каждый восьмой родитель платит детям за хорошие оценки, но самым распространенным способом поощрения остается похвала — 53%, а деньгами поощряют 13% родителей. С сентября прошлого года по май текущего сумма переводов от родителей детям за успехи в учебе составила 253 миллиона рублей. Средний перевод — это 1700 рублей, за пятерку в среднем переводили 880 рублей, за четверку — 500 рублей, а за хорошее поведение — 1100. 43% родителей считают, что финансовая мотивация улучшила успеваемость детей. И бейсбольный клуб «Нью-Йорк Мэтс» подарил российскому теннисисту Даниилу Медведеву банку с 300 жевательными резинками. Это произошло в рамках турнира «Большого шлема US Open», основная стадия которого стартовала вчера. Привычку жевать жвачку во время матча Данил посмотрел у бейсболистов и решил попробовать изменить что-то в своей игре после неудачных результатов. Сам Данил пошутил, что этого хватит на весь турнир, если он его пройдет до конца. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар — 86 рублей и 75 копеек, евро — 100 рублей и 60 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: шоу «Rush» мы начинаем. Ближайшие 2 часа вместе с вами проведем. Привет, Саша, привет, Артур.
1: Привет, ребята, всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют, добрый вечер.
0: Я вот сейчас после новости про Даниила Медведева и жвачку, которую ему подарили, учитывая, что Даниил Медведев частенько на кортах высказывается, ну, скажем так, не очень хорошо, вспомнил старую рекламу «Иногда лучше жевать, чем говорить». Может быть, это имелось в виду?
2: В его случае надо максимальное количество сразу жвачки, чтобы он просто со всеми получалось говорить.
0: И чтобы он мог сделать из жвачки теннисный мяч, например.
2: В случае, да.
0: Да. Но потихоньку приходим к нашей теме. Сегодня же 1 сентября. Вот Игорь тоже Акулов рассказал, да, про то, что родители частенько оплачивают хорошие оценки детям. Честно говоря, я помню, что многие психологи говорят, что это неправильная тактика, что за хорошие оценки не надо платить. Это ребенка приучает, что типа он должен учиться только ради денег. И в будущем не очень хорошо, что он будет привыкать, что его должны похвалить, оценить.
1: Но в будущем он же будет работать, как будто бы.
0: Да, и он будет искать похвалы, что он все время вот эта вот хорошая оценка, это очень важно. Я подумал, может быть, правильный родитель должен платить своим детям за то, чтобы, значит так, сын или дочь, давай, я тебе плачу в неделю столько-то, и чтобы мне из школы никто не звонил, не писал, никаких проблем. И ребенок будет крутиться сам, как
1: навыки,
0: может.
1: Да,
2: мне кажется, что многие классные руководители тоже бы пошли на эту сделку. Может, я заплачу кому-нибудь деньги, чтобы никто из родителей не писал, не звонил и ничего не делал, никак не беспокоил. В обе стороны работает.
0: Да, это уже утопия. Ну ладно, переходим к теме. Мы сегодня решили обсудить школьную форму. Школьная форма – это скучно. Так мы сформулировали эту тему. Нужна или не нужна? Зачем? Для чего? Вот эти позиции будем рассматривать с разных сторон. Саш, ты недавняя школьница. Назовем так.
1: Иногда прихожу в школьной форме, по старой памяти. Но я училась в гимназии. У нас была обязательно школьная форма. Я к ней относилась в целом хорошо. У нас была одна парадная школьная форма, которая одинаковая для всех. На какие-то важные мероприятия обязательно на ней должен быть шеврон. И в целом волосы всегда должны быть убраны. Вот эта одежда. Но ее не нужно было носить каждый день. Каждый день нужно было носить белый верх и темно-синий низ какой-то. Меня иногда ругали, потому что у меня, например, были блузки с разрезами на плечах или темно-синие классические брюки, но с лампасами.
2: А разрез на плечах был для того, чтобы показать свой шрам от БСЖ?
1: Именно. Я хотела, чтобы его видел свет. И меня немножко ругали. Но я была отличницей, поэтому мне прощались эти поиски стиля. В целом, мне кажется, классно иметь школьную форму, но как будто бы не одну и ту же носить каждый день, а несколько вариантов, чтобы было. Чтобы было...
0: Получается, как будто бы формы нет.
1: Нет, почему? Есть, она темно-синяя с белым.
2: Но я вот тоже...
0: Типа дресс-код.
2: Да, я вот тоже за дресс-код. Я против какой-то униформы прям конкретной, когда, не знаю, такой, наверное, в частных школах практикуют, да, каких-нибудь элитарных, где тебе дают конкретный список конкретных вещей, которые тебе необходимо купить. Они еще, как правило, стоят каких-то невероятных денег.
0: Это потому вот... что в одном отдельном месте продаются, да?
2: Это, во-первых, да. Во-вторых, если все-таки в одном и том же ребенок ходит, дети, особенно в начальных классах, они часто любят мараться по разным причинам. Это получается, тебе надо несколько комплектов таких покупать, одинаковых. И, ну, это довольно странно. За дресс-код, ну, какие-то такие правила, рекомендации. Вот это я, наверное, согласен.
1: Наверное, бережливость появится у ребенка. Вот у него одна вещь.
0: Я вот, честно говоря, мне кажется, что сейчас все-таки дети очень обращают внимание на всякие аксессуары, предметы, там, шмоты и так далее, и так далее. И форма как раз в этом смысле их немного отвлекает от этих разборок, у кого круче какая-то шмотка. Даже если дресс-код, тогда дети, точнее, их родители, найдут, в чем выпендриться. И будут так, этот побогаче одет, этот победнее, этот вообще в одном и том же ходит.
2: Ну, подожди, ну окей, хорошо. Если это будет не одежда, это будет телефон тогда какой-нибудь. Это любая другая штука, ну, кроме одежды.
1: Телефоны же отбирают сейчас.
2: Дети просто найдут какую-то другую причину, что обсудить, и из-за чего...
0: Там, рюкзаки какие-то. Сумки,
2: да, поэтому...
0: часы. У кого-то кто-то в Эдемар Пиге пришел, а кто-то...
2: В Касио.
0: Да.
2: Поэтому, мне кажется, это, наверное, не убирает проблемы там какого-нибудь буллинга в том числе, да, как тут
0: но
2: говорит.
0: Но снижает чуть-чуть, как будто бы.
2: Не знаю, мне кажется, это вот, ну, просто еще одна причина. Вот.
0: А с другой стороны, а может быть творческим детям, ну как им самовыражаться в школе, и так огромное количество рамок, нужно учить. Скучные предметы, школьная программа тоже не то чтобы пышет какой-то креативностью. И вот, может быть, в одежде, особенно творческие ребята, смогли бы как-то проявляться. Это для них плюс отсутствие формы и дресс-кода даже. Да, Вопрос непростой. Друзья, что думаете вы? Расскажите с точки... Может быть, вы сейчас учитесь, как вы относитесь к школьной форме или к ее отсутствию, в зависимости от того, как у вас в учебном заведении есть или нет. Может быть, вы родитель школьника, может быть, вы недавно выпустились и тоже еще помните. Школьная форма — это скучно, наша сегодняшняя тема. Что думаете вы? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Пишите текстовые сообщения, можете записывать голосовые, закидывайте там, где вам удобно, записывайте, писать текстом или голосом. Ну и можете, например, отправить в официальное сообщество Европы Плюс в ВК.
3: На Европе Плюс.

0: Обсуждаем сегодня школьную форму. Школьная форма вообще, хорошо или плохо, скучно или весело, нужна или не очень. А, друзья, тоже можете высказывать свою позицию. Вот такое сообщение от Алины. Раньше я тоже думала, что школьная форма это скучно, но потом свое мнение изменила. Мне нравилось, что утром не приходилось думать, что надеть. Вот, кстати, для девушек, наверное, тоже важно. И никто не оценивал одежду друг друга. Конечно, строгие правила иногда раздражали, особенно когда хотелось чего-то яркого. Но в целом форма была для меня скорее удобством, чем проблемой.
1: Вот, кстати, это большой плюс, когда не нужно думать, что надеть. У тебя есть несколько комплектов, вот только они и есть. Другой уже нельзя.
0: Ну да.
1: Хотя вот есть же физкультура. А, кстати, на физкультуре тоже же бывает, да? Унифицированная форма.
2: Ну, спортивная форма. Если, может быть, в начальной школе там какие-нибудь красные шорты. Но я думаю, это тоже такой атавизм уже.
0: У нас в нашем физмат-лицее 10-11 класс, и у нас был физрук Сан Дмитрич. И там были красные, только красные трусы.
2: Коротенькие.
0: Красные трусы. Но это не важно. Когда, знаешь, бермуды отсутствовали, шорты Чикаго Буллс, где ты их найдешь красного цвета. Поэтому.
2: Просто из обычных, не знаю, шорт можно было в то время сделать двое коротких шортов.
0: Ты что, с ума сошел? Портить вещи. Нет, покупались какие-то совершенно дурацкие спортивные
2: трусы. лампасы там были?
0: У некоторых, да. Красиво. Если как бы ты отличник, то можно и лампасик.
2: Да уж.
1: А вот такое короткое сообщение. Мне вот, меня, например, ругали за то, что я носил кроссовки. То есть, возможно, можно вести дресс-код на обувь. Only.
0: Кстати, или, а знаете, я знаю, там в одной школе слышал, что у них не дресс-код, а для обуви, значит, ограничения. У них запрещены кроссовки, но при этом разрешены кеды.
1: Почему, интересно?
2: Из-за протектора, может быть, кроссовки с черной подошвой, они оставляют черточки на линолеуме?
0: Ну, не, я предполагаю, что, может быть, помните, была мода на вообще гигантские кроссовки.
2: Тапы такие.
0: И они очень нелепо смотрятся, ну, особенно с такой, относительно с такой классической одеждой. Может, из-за этого. Потому что, мне кажется, кеды для ноги, для ребеночка-то хуже, плоскостопие.
2: Да. Скорее всего. Хотя в кроссовках-то поудобнее, конечно, да. Так, Владимир дозвонился, и его история по нашей теме сегодняшней по поводу школьной формы. Владимир, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Да, здравствуйте. Я хочу рассказать историю, которая у нас была в нашей школе, когда заканчивался Советский Союз. Примерно, наверное, 89-90 год. Значит, решили отменить школьную форму. И что произошло? Все девушки начали ходить в разных нарядах. Естественно, каждый день. Но наряды у них быстро закончились. И так или иначе, они пришли тоже к определенной форме. Они просто стали ходить не в школьной форме, там, с фартуком, а просто в чем-то одном и том же, но каждый день. А парни так сразу, у них быстро закончилась вся новая одежда, они сразу вернулись просто к школьной. Вот так мы ходили. Девчонки не по форме, но каждый день в одном и том же, а мы просто в форме.
0: Владимир, справедливости ради, в 89-90 году фигушки ты найдешь какую-нибудь одежду, доступную по цене, и вообще хоть что-то, ну, такое, на каждый день, в чем можно ходить и в школу, и в обычной жизни.
3: Совершенно верно.
0: Но, да, но сейчас-то выбор-то огромный. Вот у вас дети есть?
3: Да.
0: Ну вот они когда там учились, или если они сейчас учатся, ну, им-то можно подобрать вообще разную одежду. Хочешь более спортивную, хочешь более классическую.
3: Ну, вы знаете, так или иначе, они все придерживаются кто-то своего определенного стиля, да, там, так скажем, по увлечениям. И поэтому там тоже я не вижу особого разнообразия. По крайней мере, я не замечаю. То есть ходят одни так одеты, у них там их, там, скажем, увлечения, да, там такие, другие в других одеждах. Но в целом я бы не сказал, что какое-то прямо непредельное что-то, да, там то, что не соответствует, наверное, каким-то там условиям.
0: Ну, все-таки правила присутствуют.
3: Слушайте, ну, какие-то, может быть, не писанные какие-то, да, там, ну.
2: Я подумал, всего, да. Вот не по поводу даже формы, а по поводу замечаний, да, наверное, девчонкам прилетает еще за мейкап, я вот не знаю особенно.
3: Интересно. Ну, разумеется, да.
0: Ну, разумеется, да, а пацанам что, не прилетит за мейкап?
3: Ну, там украшения, это, наверное, как было, так и осталось, то есть там с бриллиантами никто, наверное, не приветствует приход в школу, даже родители.
2: Смирнов, чего у тебя такие губы блестящие, а? Глаза подведенные.
0: А может, он с Ивановой на переменке гулял. Ладно, Владимир, спасибо. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, что вы думаете про школьную форму. Школьная форма — это скучно? Или вот, пожалуйста, по мнению Владимира, это удобно, потому что так или иначе тебе не нужно ничего подбирать, и ты возвращаешься, даже если есть возможность выбора широкого, возвращаешься к чему-то однотипному. А что думаете вы? Звоните 745-6565.

0: Обсуждаем тему «Школьная форма – это скучно». Вот что пишет наш слушатель. Добрый вечер, Раш. С одной стороны, школьная форма – это отличительная марка учеников. Ну, как в мое время. И дальше слушатель поясняет, для чего вот эта вот прекрасная отличительная марка школьной формы нужна. Например, в драке школа на школу. Видишь, кто твои, а кто нет. Но это правда удобно.
1: Да как же удобно, потому что настолько прям не различаются школьные формы, если издали тем более. Тем более в драке если... не поймешь там, кто бьется с кем.
2: А да, видишь, если сняли пиджаки, например.
0: Это, наверное, чуть-чуть разная форма в разных школах. Или по шеврончикам как-то ты отличишь. Может быть, форма одинаковая, шеврончики?
2: Как раз можно затесаться под человека, чтобы тебя не побили.
1: Вот уж гимназисты прям дерутся вот так вот, да, с лицеистами как-нибудь.
0: Ну вот, возможно. А с другой стороны, продолжает наш слушатель, надо искать одинаковые брюки, рубашки. Сложно было иногда найти, приходилось искать компромиссы. Выходит, что есть и плюсы, и минусы. Короче, из минусов сложно найти одинаковые брюки и рубашки, из плюсов в драке не перепутаешь своего.
2: А вот у нас, кстати, закупали одну ткань и шили на всех одинаковую одежду.
1: А кто шил?
2: Преподаватель по технологии.
1: Преподаватель, который это придумал. Есть неплохая идея.
2: А нет, на наш класс. Ну там у каждого класса была своя форма уникальная.
0: А она за это получала какие-то деньги?
2: Наверное, мы сдавали деньги.
1: Подожди, а ну лекалы какие-то же должна быть, все равно как-то сидеть.
2: Ну как-то разработали, да, взяли у всех мерки и...
0: И сколько стоило? Сделали, да и все.
2: Не помню. Не я же платила.
0: Нет, просто я представил себе, в одном классе там 30 человек, да?
2: Да.
0: В параллели у тебя в некоторых школах там по 4, 6, 10.
2: У меня, кстати, не было параллели. Вот 10. Просто один был.
1: Да, тем не менее, я просто помню, как-то мы в студенческой команде КВН делали форму, шили рубашки. Мне кажется, мы шили полгода по ощущениям.
2: Да?
1: Ходили на 5 мерок там каких-то. Их шили, потом они короткие оказались, но что-то еще пришивали. И это так затянулось долго и так стоило дорого, что подумали, можно же было пойти в какой-нибудь магазин и просто купить одинаковых рубашек. Почему так заморочились?
2: А можно на уроке технологии девочкам сказать, ну что это как бы работа.
0: Класс, будут вот это вот такие очень разные, как у с картин Пикассо.
1: Чтобы девочки делали мальчикам, а мальчики делали девочкам.
2: О, прекрасно.
0: Друзья, расскажите, что вы думаете про школьную форму? Нужна она или не нужна? Какие плюсы, минусы у школьной формы? Звоните, пишите.

0: сообщение от наших слушателей про школьную форму. Мы сегодня говорим, в школе форма казалась не нужна. А сейчас мнение немного поменялось. Когда всякие дети богатеньких будут каждый день одежду менять, а ты будешь приходить почти в одном и том же. Это может и дезмораль вызвать, и может быть ненависть к родителям, которые и так стараются. Но на тот момент ты этого можешь не понимать.
1: Ну, они, мне кажется, при наличии школьной формы, ну, какими-то другими вещами тоже будут выделяться. Угу. Есть ощущение. Ну, это будет рюкзак какой-нибудь, та же самая обувь, например, аксессуары, телефон и разные вещи.
2: Ну, может, он будет дорогой, но безвкусный. А вот будет дешевый, но со вкусом.
1: Кто?
0: Телефон.
2: Что угодно.
0: Например. Например, телефон.
2: Телефон, например.
0: Дешевый, со вкусом, кнопочный такой, знаешь, монохромный экран, такой стилевый.
1: Такой классный вообще, держите. Главное доказать это всем остальным теперь.
0: Да, сначала ребенку уговорить, а потом, чтобы он все это ретранслировал, да.
1: Самая главная проблема, да.
0: Телефон-звоночек.
1: Георгий дозвонился. Георгий преподаватель, преподает русский язык, и как никто другой знает, нужна ли школьная форма. Георгий, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Ну, добрый вечер. Я наконец-то спустя мои 36 лет дозвонился вам наконец-таки.
0: Ну, я слава богу. Как долго мы вас ждали, Георгий. Расскажите, что думаете вы как учитель и, может быть, другие тоже по поводу школьной формы?
3: Ну, что тут скажешь, ребят? Ну, в целом, мое личное мнение из моего опыта, наверное, если это изначально придумали для того, чтобы, ну, разделять там, допустим, кто из родителей что может позволить купить своему ребенку, да, или насколько там в дорогостоящей одежде прийти, изначально вроде как я, так как на всяких мероприятиях это обсуждают, и говорят о том, что чтобы не выделять среди детей. Но на самом деле, я считаю, что просто вот у меня дочь, которая каждый день ходит в школу, да, и я вижу других детей. Наверное, самый большой плюс – это просто детям не нужно думать просто, что надеть. Вот, просто это их избавляет от этой процедуры. Они просто надели,
0: Георгий,
3: то, что им сказали,
0: Георгий,
3: потому
0: скажите,
3: что им порой трудно.
0: Да, Георгий, извините, что перебиваю. А вам, как учителю, не сложнее различать, ну, все одинаковые, еще если одинаковые стрижки похожие, какая-нибудь модная стрижка у мальчиков, у всех одна и та же прическа, и как вы отличаете?
3: Нет, на самом деле это же индивидуально, когда ты каждый день на протяжении, там, не знаю, 11 лет или там, даже просто нескольких лет общаешься с человеком, то ты, конечно, его узнаешь без разницы, в чем он одет, они все будут одинаково подстрижены, это же индивидуальность. Личность, ты знаешь, где кто находится, кто как двигается, кто как, не знаю, держит ноги под стартой, или кто как смотрит, или кто как спит. Люди разные. Вот у меня есть одна девочка, она постоянно спит. Вот просто она была урока спит. Ну, как ее не узнать?
1: Да, интересная девчонка, Соня.
0: Вы-то ее узнаете, она вас не узнает при встрече, если она спит на вашей.
1: Да, Георгий, аргумент по поводу того, что, ну, ребенку не надо париться, что он наденет, да, не надо думать об этом. Это хорошо разве? Он все равно попадет в взрослую жизнь, и ему надо будет париться. Пусть привыкает.
3: Они не любят, у меня дочь не любит надевать там юбку, вот платье. Я прошу ее, дочь, надень там на свой день рождения, пожалуйста, для меня платье, ты красивая, высокая девчонка, такая же красивая, как и отец. Ну, в конце концов, надень платье. Вот. А она не хочет ни в какую джинсы, и все джинсы, и одни и те же черные джинсы. Вот поэтому я считаю, что это так.
0: Ага, интересно. Да, у вас, короче, отец говорит по поводу формы. Да, Георгий, спасибо большое, спасибо за звонок. Кстати, если нас тоже учителя, школьные учителя слушают, может быть, кстати, преподаватели институтские, там, где форма отсутствует, и вот по сравнению со школой, может быть, вы общаетесь с разными там учителями школьными между университетскими, вот делитесь мнениями по поводу плюсов, минусов формы, поделитесь этими разговорами и к какому выводу вы приходите, учителя-преподаватели, можете нам тоже позвонить, 745-6565.

0: Привет, скучно. Наша сегодняшняя тема. Скучно ли это для вас? Полезна ли школьная форма? Для чего она нужна? Какие плюсы и минусы? Делитесь своими мнениями. Можете нам звонить, можете писать текстовые сообщения, закидывать голосовые. А пока у нас рубрика Артура.
1: Артур. Тему.
2: Так, а у меня для начала короткая историческая справка. Первой страной в мире, которая ввела школьную форму, является Великобритания. По крайней мере, так принято считать. Случилось это в 1552 году в школе Christ Госпитал в Лондоне. Там учились сироты и дети из малообеспеченных семей.
3: Дай угадаю, синие пиджаки там были?
2: Да, абсолютно верно. И считалось, что синий цвет должен был приучить ребенка к покорности, однако синее сукно в то время стоило дешевле всего. И вот эта идея, да, для покорности. Мне кажется, многих тоже говорят о том, что, ну вот, дети в школьной форме, они дисциплинированнее, они сильнее, лучше учатся, и это в целом помогает обучению, не только их не выделяет.
3: Есть такое мнение,
2: из разного рода учеников, там, по поводу их материального состояния. Так вот, спустя 470 лет, уже в США, вопросом заинтересовались ученые, они решили проверить, действительно ли ношение формы способствует хорошей учебе, дисциплинированности и возникновению чувств общности. Было много опросов, смотрели успеваемость, опрашивали, анкетировали школьники, которые закончили уже даже учебное заведение, их тоже опрашивали. В итоге, в общем, много разных материалов, много аналитики, и эти ученые выяснили, доказали, что форма исключает источник неуместной соревновательности, отвлечение внимания к одежде. Это, во-первых, вот...
0: Тут то есть все-таки тезис работает этот аспект.
2: С одной стороны, да. С другой стороны, дети, которые носили форму, они чувствуют себя не так близко к общности, как остальные. То есть они не могут себя проявить, и из-за этого чувствуют себя какими-то просто серой массой такой.
0: Ну а вот, кстати, а вот если бы, например, там общая школьная форма для всей школы, но для каждого класса какая-то нашивка, какой-то шеврон, там, эмблема конкретного класса. Это, мне кажется, и самим детям будет вот прикольно придумать какой-нибудь.
3: Да.
0: У вас, да?
3: Ну, у каждого класса своя форма. Ну, эмблема всех одинаковая.
0: А, подожди, то есть была наоборот. Эмблема одинаковая, но форма у всех разная.
3: Ну, да.
0: А у кого были шорты на подтяжках и
2: у кого были подтяжки? У тобой были. Слушай, а я подумал, что можно еще просто какие-то ачивки, знаешь, как бойскауты. Там, не знаю, закончил что-то хорошо, вот тебе какая-то медалька.
0: Ну, в целом, да. То есть в этом смысле можно как-то варьировать. Ты не будешь себя ощущать, с одной стороны, серой массой, потому что у каждого класса свое. И при этом ты будешь... Вы же наверняка, что там, не знаю, Саш, ты, что Артур, помните свой класс и теплоту к своему классу испытываете больше, чем к этим вэшкам там или бэшкам. Ну.
3: Есть такое.
2: А у нас был один класс уже в классе.
3: Ну, у меня тоже один класс.
2: Мы не очень релевантная группа, похоже, для этого сравнения.
0: У меня в 10-11 просто было 8 классов параллельно.
2: Ну, москвич, столица, тут много было людей. Да, конкуренция бешеная, конечно.
0: Да, ну... Друзья, да, извини, Артур.
2: А я уже все говорил.
0: Расскажите, что вы думаете по поводу формы. С одной стороны, вот действительно нужно каким-то образом дать меньше поводов для отвлечения школьникам. С другой стороны, не хочется, чтобы они росли в ощущении, что они серая масса. Где золотая середина? Что думаете по этому поводу вы про школьную форму? Нужна, не нужна? Какая именно? Расскажите нам свою точку зрения. Звоните 745-6565.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
11: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
12: Достаточно знать адрес надежного производителя.
13: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
14: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба в Магнитогорске 20 66 66.

0: Сообщение от наших слушателей про школьную форму. Нужна школьная форма или нет? Какая именно? Какие плюсы, какие минусы? Такое сообщение. Добрый вечер. Как в Хогвартсе. Эмблемы разные. Круто. У меня в школе такое есть у началки.
1: Я, кстати, видела сегодня таких школьников, как будто из Хогвартса они.
2: С волшебными палочками шли? Либо у них сова была в руке?
1: С шеврончиками разными. А-а-а. Ну, очень круто выглядит. Я бы тоже так хотела.
0: Ну, вот мне тоже это прикольно, но потом ты переходишь из начальной школы в среднюю школу, и чего? И ты теряешь все свои вот эти вот ачивки, все свои нашлепочки, наклеечки, шеврончики.
1: Ну, ты всегда можешь приодеть свою старую форму. Натянуть ее на себя.
0: Там дети 12 сантиметров в год прибавляют в росте.
2: Слушайте, но в целом, да, если где-то в медиа, в культуре вот это возвышено, это школьная форма, какой-нибудь, не знаю, сериал, кино, то, ну, конечно, становится объектом желания, я думаю, и для учеников в том числе. И такие вопросы не возникают, нужна форма или не нужна. Может, какой-то надо сделать сериал классный. Вот был же кадетство раньше, и все хотели кадетами стать.
1: Можешь попробовать. Вот к нам пишут преподаватели: работаю в школе 30 лет, раньше форма дисциплинировала. Сейчас дети приходят кто в пижамных штанах, кто в мини-юбках, глазам некуда деваться. Деловой стиль настраивает на рабочий лад. Ребенок должен понимать, школа это работа, а не дискотека. Так что я категорически за классику. Нет, на самом деле, вот мне кажется, что форма, она действительно как-то настраивает. Ну, хотя бы официальный
0: собирает,
1: стиль.
0: Собирает, да, тебя внутренне?
1: Да.
0: Ну, это да, то есть какой-то жуткой расхлябанности, неряшливости быть не должно, но вот этот постоянный тезис от учителей: это ваша работа, понятно? Меня это никак, ну, как бы я был прилежный ученик, но меня это вообще никак не мотивировало. Что значит, это моя работа, чего, где моя зарплата тогда? Ну,
2: да. А может, это зависть, говорит учительская, она бы тоже хотела прийти на первый урок в пижамных штанах быстренько, но и нельзя.
1: Нам только говорили, что ваша тетрадь — это ваше лицо.
0: О, кстати, надо будет как-нибудь взять тему «Самые нелепые высказывания учителей», фразочки.
2: Да, неудивительным образом они будут повторяться вне зависимости от региона и времени сказанного. Это вообще какой-то общий багаж, который всем помещается одинаково. Видимо, в педуниверситетах.
0: Общественно и бессознательно это называется.
2: Точно.
0: Телефонный звонок.
2: Иван дозвонился, и его мнение по поводу школьного и школьной формы. Вань, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребят. Но у меня, я, как бы, можно сказать, больше против формы, чем за. Но в целом, как бы, ну, считаю, что форма должна быть, ну, такая умеренная, чтобы ребенок все равно мог выделиться, у него индивидуальность была.
1: Дресс-код, в общем.
3: А вообще, я честно за то, чтобы форма была у учителей. Вот идешь по улице, смотришь, идет в форме учитель, сразу видно учитель, а не там какая-нибудь женщина, бабушка.
2: А как определить, что это сразу учитель, Иван?
0: А какая должна быть именно учительская форма, и как она должна отличаться от форменной одежды, там, не знаю, железнодорожников, медиков, военнослужащих и так далее?
2: Оранжевый жилет, каска.
0: Это уже занято, Артур.
2: Черт.
3: Иван, да нет, ну, как красиво выглядел, что сразу идешь по улице, видно, что учитель.
1: Просто официально.
3: Тем более учитель у нас почти почтением относятся, уважают учителей, как бы всегда такое было.
0: Тогда, если чтобы с уважением и почтением, тогда обязательно у учителя должен быть массивный перстень на руке, и каждый, входя в класс, целует этот перстень и садится на свое место.
2: Иван, ну вы же говорите про улицу, возможно, у учителя есть в учительской какой-нибудь там шкафчик такой, да, где он переодевается из своей учительской формы в обычную гражданскую и просто идет.
1: Чтобы, наоборот, никто не замечал.
3: Нет, в школе-то учителя тоже у нас без формы ходят. А
2: бесформенные учителя.
3: Детей обязывают. Ну, то, как бы тоже, ну, принудительно нельзя детей воспитывать уже с таких времен, кажется, с таких пор.
0: Да, Иван, спасибо. Так, спасибо большое за звонок, быть. За мнение. Но, на самом деле, вот это интересно. Действительно, все говорят, вот детям необходима школьная форма. Ну, а учителя что, могут ходить кто во что гораст? Они все учителя, а что, могут ходить кто во что гораст? Они все учителя, может быть, чувствуют какую-то...

0: Школьная форма – это скучно, наша сегодняшняя тема. Обсуждали мы школьную форму для учеников, но неожиданно пришли к выводу, что, возможно, школьная форма не помешает и учителям. А может быть, и заучу с директором в первую очередь. Что думаете по этому поводу вы? Какой должна быть школьная форма? Какие у нее плюсы и минусы? Как обязать? Каким образом? Какие нужно ввести правила, на ваш взгляд? Может быть, вы ученик, школьник, нынешний или недавний, может, родитель, школьник. Поделитесь своими мнениями, пишите текстовые сообщения, записывайте голосовые, отправляйте туда, где вам удобно. Можете в том числе в официальную группу Европа Плюс ВК. Можете записать голосовой на нашем сайте europaplus.ru.
1: Чанган предлагает Optimum Drive с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в Show Rush обсуждаем тему «Школьная форма – это скучно». Нужна ли школьная форма? Для кого именно нужна школьная форма? Как бы предположительно, только для учеников, но в конце прошлого часа обсуждение наше как-то вырулило на школьную форму, возможно, школьную форму и для учителей. И вот что по этому поводу пишет Алина. «У нас в школе была училка по истории, экономике и обществознанию с накачанными губами. Ходила она в коротком, обтягивающем, леопардовом платье с глубоким декольте. На шее золотое ожерелье в виде змеи.
1: Забавно, как все ниже и ниже становится твой голос, Антон. Ходила она
0: плохо. Я все больше и больше рисую этот образ в сознании. Ходила она на каблуках, в то время как школа строго следила за учениками. Бейджи за этим особенно следили, даже не пускали в школу. Либо замечания в дневник от директора, сменка, все дела. Даже дневники у всех чисто белые». И тут вот такое. Ну, вот интересно, посещаемость уроков истории, экономики и обществознания была выше, чем химии, биологии и труда?
1: Думаю, да. У нас в универе уже по запромату была вот учительница-преподавательница, примерно по этому описанию.
0: Нет. Ты что?
2: Да. Ну, какая-то яркая
1: сопромат?
2: Вспышка.
1: По сопромату это было удивительно. То есть прям сопромат, и мы вот изучали все эти гипюры. Да, это было
2: где-то,
1: сложно.
2: Ну, где-то, с другой стороны, ученики должны учиться вот этому стилю. Если они в одежде, в школьной форме ходят, где у них насмотренность? Вот она.
0: Саша, ученики в этот момент не будут учиться, у них будет повышаться внутричерепное давление.
1: У части учеников, да, у других, у девчонок, они думают, ну, какая коза. Внимание всех наших пацанов отняла себе.
2: Вот Андрей.
0: Жалуемся заучу на нее.
1: А зауч такой, ну что, сынок, она понравилась тебе? А знаешь, почему она работает здесь?
0: Подожди, это у тебя почему-то зауч мужчина.
1: Ты из песни же, ну, вы помните песню «Фактор 2. Красавица»? Там была история про то, как... А, понятно. Ну, ладно.
0: Саша, наверное, и не знает. «Фактор 2».
1: Да, что-то, что звучит на ретро-ФМ примерно сейчас, Саш.
2: Ну, в общем, пишет нам Андрей, школьник. Он пишет, что я за школьную форму, если она будет удобной, как худи. В нашей гимназии уже ввели жилеты, брюки темно-синие, но это совершенно неудобно. Вот можно же школьную форму вести худи.
1: Может, по размеру просто надо покупать в школьную форму?
2: Ну, вообще, или из хорошей ткани шить.
0: В целом, конечно, пиджак не такой удобный, как какой-нибудь, не знаю, там, джемпер, свитер, что-то такое. Не знаю, худи это все-таки оно какое-то совсем расхлябанное. Но можно же какой-то пуловер, не знаю, какой кардиган.
1: Ну, подожди, ну как неудобно? Подождите, вот смотришь на Джеймса Бонда, да, он в пиджаке, в остроносых своих ботинках бегает за преступниками, и у него все получается.
2: Ну, может, ему неудобно, на самом деле.
0: Там ткань, которая тянется, у него стретч или как это называется.
1: Ну, так надо и школьную форму сделать из такой ткани, чтобы она тянулась везде, чтобы можно было брейк-данс на переменках танцевать. И тогда всем будет ок. Почему нет? Да, вот, например, об этом же написала Ксения. Школьная форма — это хорошо, но при условиях, что ее легко купить, она будет качественной, удобной и красивой. А не вот это все, что есть сейчас.
0: Давайте я докину. И недорогой.
1: И недорогой, да. Потому что если, например, какая-то прям унифицированная школьная форма, то она, как правило, дорогая. Купить ее можно в одном конкретном месте. Там она еще и заканчивается. Еще какая-то размерная линейка кривая. Не на всех подойдет.
0: Иногда это плюс, потому что школьная форма, например, быстро закончилась, и ты такой: директор, вы знаете, а мы не успели купить, а там ничего нет, что делать, что делать? Ну ладно, купите просто синий пиджак.
2: Угу. Ну, да, так, можно так хорошо схитрить.
1: И будет белая ворона в синем пиджаке, получается. Да. Так, у нас опрос. Нужна или не нужна школьная форма? И вот такие варианты там представлены. Обязательно. Одинаковая у всех. Такой категоричный, строгий первый пункт. Дальше. Если школа сама предоставляет, то пусть. Ну, представим идеальный мир, где школа прямо говорит: ну вот вам ваш комплект одежды, пожалуйста. Бесплатно, конечно.
2: Классно.
1: Же. Не нужна. Ученики должны самовыражаться. Такой пункт. Только по особенным случаям, как вот в твоем случае, например, Саш. Нужен только дресс-код или рекомендации, или нужна форма для учителей, особенно учителям по истории, экономике, обществознанию. Да. Вот это такие варианты. Голосуйте, финальный час и подведем итоги.
0: Да, голосуйте. Я, кстати, подумал про эту учительницу, которая в леопардовом платье. Если она классный руководитель, ее класс должен тоже так одеваться. Леопардовые пиджаки, леопардовые платья, чтобы все знали. О, это же класс исторички наши, пошел.
1: И они с губашками вот такими говорят. Пум-пум-пум-пум-пум.
0: Да. Друзья, голосуйте, рассказывайте свои истории, высказывайте свое мнение по поводу школьной формы для учеников, для учителей. Нужна или нет, какая конкретно. Звоните 745-6565.

0: Школьная форма – это скучно. Наша сегодняшняя тема. Друзья, делитесь своими историями, своим мнением по поводу необходимости школьной формы или, наоборот, необходимости ее категорической отмены. Звоните, пишите, а я передаю слово Александре.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Ребята, я вас поздравляю с 1 сентября, но я смотрю, вот вы пришли. У вас ни пиджака, ни невменяемого внешнего вида.
3: А потому что сегодня, слава богу, необычно 1 сентября. В Москве солнечно, жарко и нет дождя. Это чудо какое-то.
0: Да, Александра Сергеевна, сегодня только линейка была.
2: Ну, вы могли бы как-то все равно приодеться даже по погоде, Артур. Но я знаю, что вы не любите официоз в силу работы. Для школьной формы вы уже слишком взрослый, наверное, вы считаете. Но я для вас нашла ту самую идеальную форму, которая вам подойдет, носят ее школьники из разных стран. И я прикинула с чатом GPT, как это будет выглядеть на вас.
0: Так,
2: для Антона мы подобрали вот такую вот форму английского кроя. Почти во всех британских школах ношение формы обязательно. Каждая школа разрабатывает свой дизайн, но вот в начале своей рубрики Артур рассказывал про то, что самая первая школа, в которой ввели школьную форму, это Christ Hospital, и именно там появилась первая школьная форма. И вот сейчас она на Антоне. Это у нас синее пальто. И посмотрите, как хорошо подчеркнуты
0: пальто приталенное.
2: Икры этими...
3: горчичными носками какими-то.
2: Это гольфики.
3: Гольфики.
2: Ой, красивые.
0: Меня вот только беспокоит. Я смотрю на эту картинку, меня беспокоит, что они могут сползать. Я очень не люблю сползающие носки.
2: Они вот на тебе держатся. Видно, значит, по размеру.
3: Там есть специальные защипы.
2: Да, очень хорошо фактура играет на туловище.
0: Красиво. Я похож немножко на Нео из Матрицы.
3: Да, а сразу после школы ты можешь женить людей. Те, что в католической церкви где-нибудь, например, похожи.
2: Да, вот такой вот вариант, так действительно ходят в Англии в одной из школ. Для Артура форма из Японии выглядит вот так вот. Артур супер стильный, модный. Там форма — это не просто повседневная одежда, это часть культуры, настоящий символ. В Японии носят такую одежду даже школьники просто так, потому что им нравится.
3: Так, ну я Чонгук, кажется, я кто-то из BTS, это очевидно. Несмотря на то, что это Япония. Но...
2: Нет. Ты типичный японский школьник.
3: Спасибо, Антон.
2: Тут у нас пиджак со стоящим воротником. Ничком, на пуговицах.
0: Да-да-да, лобсердак.
2: Да, а девочки носят треугольный матросский воротник, блузку, галстук и плиссированную юбочку. Не, ну вообще очень красиво.
0: Очень стилево.
2: Очень стилево, да.
3: Ну погодите, вы поместите меня только теперь в другие пейзажи. У вас там стилево, потому что вывески какие-то, антураж такой необычный, поэтому стилево.
2: Так это Япония. Ага. Так это в Японии. Мне кажется, ты бы...
0: Так он же в Стерлитамаке учился.
2: А мне кажется, и в Стерлитамаке.
3: У нас там из-за такого восточного был только район Тайвань под названием. Это был частный дома.
2: Вот именно туда. Мне кажется, ты бы очень хорошо бы вписался. Для Кости у нас форма из Западной Африки, из Сьерра-Леоне. Там нет единственного государственного стандарта. Поэтому школа...
0: Как будто
2: школа...
0: на Костяна придумывали, решили.
3: Костян как будто бы только что картошку выкопал.
2: Да, вы правильно обратили внимание. Хорошо сел.
3: Мелкая выросла в этом году. Урожай плохой.
0: У Кости... Друзья, Саша потом выложит в наши соцсети,
2: или вы можете,
0: да, наверное.
2: Посмотреть на трансляцию, перейти в трансляцию.
0: Да. Ну, это, конечно, да.
2: Да, в общем, тут сочетание цветов у нас оранжевый, синий, основные цвета Сьерра-Леоне. И вот прекрасный вариант. Не во всех школах так, но в одной из элитных школ именно так. И, конечно же...
0: Нет ощущения, что у меня носки, мои носки я у Кости подрезал.
2: Ну, кстати, у Кости все-таки оранжевый, у тебя желтый, Антон. Немного разные цвета. Я тоже решила приодеться, но угадайте, из какой страны мой лук. В общем, там нет. Там девочки носят традиционное длинное платье.
3: Да.
2: Нет.
0: Тайвань, Вьетнам.
2: Это Вьетнам, да. Там девочки носят традиционное длинное платье аузай с разрезами по бокам, с длинными белыми штанами. А еще я сделала фотку, как бы мы выглядели все в одном классе. Вот, можете посмотреть. Очень миленькие.
0: Мне кажется, люди Икс вот примерно вот так
3: остались.
2: Да. Так что,
3: фантастическая четверка.
2: Если,
3: конечно,
2: вы считаете, что ваша школьная форма более оригинальная или, может быть, скучнее, в любом случае запишите нам голосовое сообщение на сайт Европы Плюс под кнопкой «Записать голосовое» или в наше сообщество ВКонтакте.

0: Продолжаем говорить про школьную форму. Не так давно вот у нас было сообщение в эфире про учительницу истории экономики общества знания, которая в леопардовом платье с глубоким декольте, в короткой обтягивающей юбке. Значит, у нее ожерелье змея, высокие каблуки. И мы типа посмеялись, что она же, возможно, она была бы классным руководителем, как должны были бы одеваться ученики ее класса. И вот Алина, которая нам рассказала про эту учительницу, дополняет. Учительница вот эта вот, кстати, реально была классным руководителем. И ее класс ее очень любил. Угу. Но она была строгой. Посещаемость реально была хорошей.
1: Угу. Ну, возможно, за это и любил. Что она как бы сама выражается, но при этом
0: да.
1: хороший преподаватель.
0: А возможно, посещаемость была хорошей не из-за строгости.
1: Да.
2: Из-за стройности. Нет, ну, может быть, она и на хорошем счету была у руководства, и ей тоже прощали.
1: Ну, да, странно, почему ей не запрещали. Наверное, ну,
0: потому что доминатрикс, это же всегда лучше, чем просто учитель.
2: Когда ты фиг запомнишь, это стоп-слово. Флюгенгайнен, да. Как там было.
0: Да-да-да.
1: А вот сообщение от учителя физкультуры. Мне все равно, придут они в форме или нет. Главное, чтобы на физру кроссовки не забыли. А по поводу внешнего вида пусть ходят как хотят. Лишь бы головы на плечах были. Вот.
0: Ну, кстати,
1: да, вот преподаватель физкультуры, вот нечестно, ему же, получается, не надо требовать от учеников какой-то особой формы.
0: Не, как раз вот на физре и не помешало бы.
1: Ну, именно унифицированная одинаковая.
0: Спортивная одежда. А, ну да-да-да. Ну, просто спортивная одежда, потому что, ну, кто хотя бы разочек форму не забывал и такой так, Тон Дмитриевич, я форму забыл. Mm-hmm. Ладно, давай, хотя бы пиджак сними.
2: Ну а кто из мальчишек раньше, после школы, в туфлях не играл в футбол, вот тоже, в школьной форме?
0: Нет таких людей.
2: Абсолютно каждый это делал.
0: Да. Саша, а ты?
1: Не было такого.
2: Только тебе надо пройти еще, кстати. Я же вспомнил, вот опять, смотрите, 1 сентября, а видоса с Сашей на велосипеде так и нет.
1: У меня есть фотография на велосипеде.
2: Конечно, считается.
0: 100 пудов это яичко, Артур.
2: Да, сейчас уже не проверишь, учитывая, как много она за генерацию сделала. Хотя есть ощущение, что все токены она потратила на генерацию этих фотографий. Возможно, и настоящие.
1: Я еще изгенерировала.
0: На сдачу сделала себя на велосипеде.
2: Теперь вы знаете, чем будут заниматься радиоведущие во время звучания песен. Ставить шалобан Александре за проигрыш в споре.
1: А мой еще день идет, может, я еще научусь.
2: Я не верю уже. Да. Так, ладно, Николай написал. Я 11 класс закончил 3 года назад. В этом году закончил колледж. Как я был рад ходить в обычной монотонной футболке, а зимой просто в куртке. Один минус. Не разрешали шорты мальчикам, а в штанах в Краснодаре летом невыносимо. Сегодня мой первый день знаний, когда не нужно никуда идти, можно поспать. Хвастается Николай. Ну вот по поводу шорт, наверное, да, если особенно находишься в регионе с жарким климатом.
1: Ну да, вот у Кости же Сьерра-Леоне приодеты шортики.
0: Да.
1: И нормально.
0: Не, ему очень хорошо, слушай, ну просто, ну под лицу все к лицу. Дайте по телефону поговорим.
2: А, можно позвонить, да, 745-6565, код Москвы 495, и обязательно поговорим или голосовое нам отправить.

0: Нужна ли школьная форма? Какая именно? Тема нашего сегодняшнего эфира. Сообщение, вот такое вот сообщение от Людмилы. Мне как-то раз написала классная руководительница, что мой ребенок нарушает школьный устав. Я была в шоке. У меня не то чтобы бунтарь растет. Оказалось, не был надет белый воротничок. Просто в черном джемпере ребенок в школу пришел. Вот так нарушение. Срочно поставить на учет.
1: Ничего себе, этот мальчик получается, да?
0: Да.
2: Ну, возможно, так вас. Ну, возможно, другие ребята не позволяют себе.
1: Не, ну может быть, учительница говорила, что смотрите, у него под джемпером ничего нет. Возможно, он ему колется, поэтому он сидит, ерзает на стуле.
0: Например. Да нет, это просто не контрастная рубашка. У него просто либо темно-синий, либо черная рубашка под черным джемпером. Фу, как это не стильно. Это
1: снижает визуальное
2: восприятие. Да. Кстати, про стиль, про цвет нам написал Олег. У меня дочка отличница, но ей категорически не идет серый цвет, цвет мокрого асфальта, который навязали в школе. Она стала бледной, грустной. Я не хочу платить деньги за некачественную синтетику, которая скатывается, если ее покупать в одобренном, в кавычки, магазинах. А, дайте мне свободу выбора и нормальный фасон, тогда, может, я и соглашусь. Вот да, вот представьте, серая школьная форма, а тебе вот не идет серый. Вот мне, например, не очень идет розовый.
1: Как мы выяснили.
2: Да. И вот представьте, вот такая же розовая школьная форма.
1: Ага.
0: Мне сложно это представить, но...
1: Возможно, где-то такая есть. Да.
0: В мире единорогов.
1: И розовых пони. Да, а у нас дозвонился Егор. Он только в этом году закончил школу. У него самые свежие воспоминания о школьной форме. Сейчас им поделится. Егор, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребята.
0: Здравствуйте.
3: Я считаю, что, по моему мнению, школьная форма вообще нужна. Ну, во-первых, это нарядно, модно и стильно. Я сам любил ходить в школьной форме. Вот. Но зимой я особо не ходил, так как было прохладно. Я ходил в основном осенью и весной в школьной форме. Вот.
2: А какая у вас школьная форма?
0: Что это за модная, стильная школьная форма? Как у вас она выглядела? Расскажите.
3: Получается, у меня белая поло и темные джинсы. Ну, то есть и джинсы я ходил и в брюках темных, синих.
1: Но это довольно демократично, потому что джинсы во многих школах были запрещены, вот именно сама ткань.
2: Да.
3: Но у нас было разрешено по пятницам ходить.
0: А, погодите, Егор, так это вы ходили по пятницам в белом поло и в синих джинсах, а сама форма как выглядела вот 4 дня в неделю?
3: Ну, сама форма, получается, белая рубашка и темно-синие брюки, вот.
0: А, ну и пиджак, наверное, да, или там свитер какой-то.
1: А на ногах,
3: ну,
1: что?
3: Пиджак, да.
1: Белые кеды, кроссовки пиджак. Какие-нибудь, вряд ли туфли, да?
3: Темные туфли, да.
0: Темные туфли. Ага. Но, Егор, и все-таки, вам нравилась вот эта вот основная форма или пятничная разновидность, когда можно, ну, как бы стильно одеваться, но не так строго, как 4 дня в неделю первые?
3: Больше пятничный стиль мне нравился. В основном заходить.
1: Получается, не очень школьная форма нравилась, да? В итоге мы выяснили.
3: Да.
0: Пятничный.
3: Ну да, и в этом году я уже закончил школу, поступил в университет на юриста. И там надо ходить по официально деловой одежде. Вот, ну, сказали, что там и в поло можно, и в рубашке, и в пиджаке, и в этих брюках можно ходить.
1: До первой сессии, потом уже можно
0: подождите,
1: и расслабиться.
0: Я переживаю за темно-синие джинсы, которые с 11 класса остались. В них можно приходить в институт сейчас?
3: Ну, в джинсах, ну, вообще я не спрашивал, но думаю, что, наверное, можно.
1: Ну, первый день только в универе, Егор еще. Антон, не попробует.
0: Да.
1: Егор не
3: первый день, тем более мы только, пока мы познакомились со всеми, с первыми, ну, новыми людьми. Ну, то есть у нас сегодня такой день, знакомство новое.
1: А чувствуется, Егор, вот это вот ощущение свободы какой-то в универе уже после школы? Ну что ты такой взрослый,
3: да,
1: ничего себе.
3: Это прям непривычно, что все время я ходил, получается, в школу, вот, и как-то вот непривычно, но уже ощущается того, что новая взрослая жизнь начинается, и что-то, ну, меняется.
1: Да, я звоню такой во взрослое шоу на радиостанции, глядите, погляжу.
0: Теперь можно, да. Слушайте, Егор, а сколько народу у вас в группе, знакомые есть, вот, кто с вами сейчас учится в институте?
3: Знакомые, да, есть. Даже с моей школы есть знакомые, которые тоже пошли вместе со мной учиться. Ну, сколько? 5 вот знакомых моих друзей пошло тоже туда учиться.
0: Ого,
3: именно
0: ну, нормально.
3: Школы.
1: Так, а проходной балл какой? Мы вас как родственники не отпустим сейчас. Да, как там вообще на коммерции, на бюджете, Егор? Как обстоят дела с поступлением? Много что-то по этому поводу было скандалов там разных мнений.
3: Да, я поступил на бюджет, набрал, получается, сдавал именно в университете, там сдавал экзамены, вот, набрал всего 310 баллов, и я попал на бюджет, и плюс индивидуальные достижения, это золотая медаль, вот, если, ну, там без индивидуальных достижений, ну, тяжело очень сильно попасть, вот там без олимпиад, вот все такое, потому что, ну,
0: Егор,
3: сейчас в наше время тяжело очень на бюджет попасть.
0: Да, я тоже читал, что олимпиадники очень много мест забрали бюджетных, а 310 из 300 там по трем экзаменам было.
3: Да, по трем, получается, русский язык, история и обществознание, вот.
0: Офигеть. Почти и надо набрать 310 из 300,
3: да, чтобы получить. Да, самые высокие баллы надо Да, надо самые высокие баллы набрать. Вот, ну, если, ну, чтобы попасть на бюджет, надо хотя бы по 95 баллов, по 97 набрать.
0: Да, Егор, мы вас поздравляем с поступлением.
1: Круто.
0: Да, ура. С погружением во взрослую жизнь. Вам хорошей учебы. Отличных педагогов. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите про школьную форму свою историю. Мы про школьную форму говорим. Просто, ну, не могли мы. Ну, человек вот только-только поступил. Ну, как с ним не поболтать? Расскажите, что думаете, нужна ли школьная форма? Какая именно? Может быть, тоже вот у Егора в школе было в пятницу послабление. Может быть, сделать школьную форму неделька, чтобы на каждый день недели была своеобразной. Что думаете вы? Звоните, пишите.

0: сообщение от нашей слушательницы. Как недавняя школьница скажу, я за дресс-код, но против строгой школьной формы. Должна быть свобода самовыражения, но в рамках делового стиля. Было даже интересно подбирать образы в школу, чтобы было красиво, модно, но приемлемо для школы. Но иногда не отказывала себе в удовольствии побесить математичку синими джинсами.
1: Ну, бывает так. Ну да, почему бы нет?
0: Да, друзья, расскажите, что вы думаете по поводу школьной формы, какой она должна быть, какие правила должны существовать, или наоборот, отменяем школьную форму. Звоните, пишите.
2: Прогноз погоды.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
12: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Да.

0: Наш слушатель Александр рассказывает свою историю. В школе формы не было, но после школы поступил в техникум, и там почему-то была обязательная форма. Рубашки, брюки и галстук. Обязательно. Доходило, что перед парами заведующая учебной части стояла на входе, и те, кто без галстука, не пускала на пары. Соответственно, прогул и так далее. Говорили, мы готовим начальников, руководителей. Только вот учился я на автослесаря.
1: Ну вот галстук, он же тоже может быть с подсолнухами, например. С цветками какими-нибудь.
0: Ну, в целом, да. Ты когда хочешь как-нибудь... Если у тебя строгая форма, ну, у тебя не регламентируется там несколько вещей. Галстук и носки, наверное. Вот ты и
1: вот можно поиграться.
2: Я вспомнил дурацкую историю, как нас с моим другом не пустили в клуб, наверное, в классе 10 или 11, потому что он именно с галстуком таким, знаете, который на шею накидывает, даже не галстук, а вот платок такой шейный, отправился в клуб ночной.
1: Очень элегантно.
2: Пиджак такой, который не по размерчику, длинный, широкий. Он худой такой еще в то время был. Да, ну я в каком-то кэжуле, и мы стоим на входе, на нас смотрит этот условный Паша фейс-контроль, оценивает взглядом моего товарища, говорит, вы не проходите. И мой друг, почему? Я же красиво оделся.
1: А тебя пропустили.
2: Да, меня, кстати, пропускали, но я уже по мужской солидарности не пошел.
0: За компашку, конечно.
2: Да, и ушли мы в другое место. Не менее злачно. Так, Лили
0: там
2: написала.
0: Там уже пустили его, но не должны были пустить тебя. Наверное.
2: Там за деньги пускали всех. Да, но дорого стоило. Так, Лили написала. У меня у детей была школьная форма. Школу я предоставляла сама. Ткань не мнется. Катышков не образовывается. Все были одинаково красивые.
1: Круто.
2: Сейчас, по прошествии времени, с детьми считаем, что в школах форма нужна для равенства. В наш, например, приезжали на супердорогих машинах, а также были дети из общаги. Но в стенах школы они все были одинаковые.
1: Все-таки существует такое, что школы выдают.
2: Где-то.
0: Ну, выдают. Это вообще удивительно, потому что, ну, если выдают, у меня ощущение, что это, знаете, как учебники, которые школа выдает, и там ты видишь, что ни одного поколения по этим учебникам.
2: Да, все такое потрепанное, или как в армии тоже, то тебе форму дают какую-нибудь. Все, вот что дали, то у нас есть, держи.
0: Или белье в поезде постельное. Да. Ну, или нижнее белье в поезде, если оплачивать.
2: Это только на ВБ уже, знаешь, поношенное белье может попасться тебе.
0: Представил себе, если бы в поезде выдавали еще и нижнее белье, тоже такой серого цвета, влажное. Да.
2: Давайте поговорим по телефону. Юля дозвонилась. Юля, вы поправляете ситуацию.
3: Всем привет.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я как истинный миллениал, который закончил школу еще в далеком 2007 году, когда была полная свобода, начиная от того, шорты, джинсы, платья, не знаю, там было видно стринги и все остальное. И это было здорово для нас, это было чувство, что мы самовыражаемся как-то. Сейчас у меня подрастает дочь. Она уже ходит в третий класс, и, естественно, темно-синяя школьная форма, очень строго, классически. И, да, можно подобрать красивую какую-то школьную форму, где ты будешь выделяться даже в ней. То есть сразу видно, например, где хорошая форма, а где, ну, не очень. Но все равно вот как будто бы не хватает какой-то изюминки, что ли. То есть для меня все равно чувство свободы – это лучше, чем... Вообще без... какая-то такая школьная...
0: Да, как раз таким вопросом и задавался, что вот как поступать, как быть детям, которые творческие, но у которых внутри вот сидит что-то, ну, хочется самовыражаться. А вы как решаете с дочкой этот вопрос? Не знаю, там, носки, колготки какие-то яркие, какие-то аксессуары.
1: Может, прическу какую-нибудь
0: необычную.
1: Да, прическа,
0: платочек.
3: Мы решили этот вопрос за счет аксессуаров. Это брошки, колечки, различные кулончики. То есть то, что маленькое, миниатюрное, красивое. Но, тем не менее, не запрещено. То есть сегодня она пришла ко мне домой, говорит, нам даже ногти не разрешили красить. А вот у учительницы ногти накрашены. Я даже вспомнила как-то один случай, который произошел еще, когда я училась в школе. То есть к нам пришел зауч, подняла весь класс, посмотрела на нас. Ну, наверное, мы выглядели для нее как бомжи. Вот. И она нас отругала, сказала, это что такое, и ушла. Через некоторое время она, я так поняла, дошло это все до классного руководителя. И мы сидим на уроке биологии, очень важный момент отметить, что там сидела женщина уже лет 85 на тот момент. И к нам приходит классный руководитель, начинает нас тоже распекать, что мы плохо одеваемся и все остальное. В итоге класс не выдерживает и начинает высказывать по полной программе уже классному руководителю, говоря о том, что у зауча был неподобающий вид. То есть она пришла тоже в каком-то полупрозрачном там топе каком-то, были у нее какие-то цветочки, еще что-то, естественно.
2: И это татуировки, которые были просвечены на груди.
3: Татуировок, к сожалению, не было, но сам факт, то, что она была одета, ну, неподобающе. Это был не классический вариант, скажем так, который, может быть, достоин школы. И в этот момент останавливает вот это учитель биологии и говорит классному руководителю, она говорит, а вы знаете... А ведь они правы. Вот в тот момент мы зауважали того учителя по биологии. И на самом деле так. То есть я считаю, что если учитель приходит, он должен подавать в первую очередь пример. Я понимаю, что сейчас накинутся, скажут, вот учителей замучили и так далее. Но, тем не менее, очень хочется, чтобы учителя показывали этот пример. Вы знаете, на линейке в прошлом году только... На линейке... В прошлом году только директор была,

Константин пишет, школьная форма не нужна, и дело не в том, что это скучно, а в удобстве. Ну вот, кстати, удобство — это серьезный аргумент. Друзья, у нас еще по поводу аргументов, у нас идет голосование, и продолжаться оно будет некоторое время, можете успеть оставить свой голос, а мы через несколько минут подведем его итоги.

0: Коля Молли, Talk to you later. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. И тут у нас итоги голосования-опроса. Мы спрашивали, нужна или не нужна форма-то школьная. В итоге, во-первых, 3% считают, что нужна форма для учителей. Судя по комментариям.
1: Так мало. 3%.
0: Немножко, да. 3% наших слушателей, у которых есть какая-то история, связанная с дресс-кодом учителей, судя по всему. Вот как-то, как-то самая учительница по экономике в леопардовом облегающем платье. Да, 22% категорично говорят, что обязательно, причем одинаковое у всех. Вот так вот. Это, кстати, довольно много. 13% проголосовали за пункт, что если школа сама предоставляет, то пусть они не против. Угу. Большинство за дресс-код. Вот так вот. То есть он не такой строгий, но, тем не менее, какие-то рекомендации, правила должны быть, иначе это, ну, что такое, странно. Вот за то, чтобы ученики могли самовыражаться, всего 12%. Вот такие итоги получились нашего голосования. Да. Самое время сказать, что завтра мы обсудим вновь интересную тему.
1: А завтра день психологический, завтра среда. Так что обязательно к нам приходите.
0: Да, и до встречи. Хороших вам вечеров вместе с Европой Плюс.
1: Да.
0: Пока.
1: Хорошей учебы. Всем пока.
2: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: 9 вечера в Москве.

0: Ту-ту-ру-ру. Вот такая история здесь на Европе Плюс. Только что 21:18 в Москве. Только что пролетел вечерний шоураж. Вечернее шоураж прошло. И сегодня мы обсуждали много всего интересного, связанного с 1 сентября. Школьную форму, нужна, не нужна. Подкасты ты можешь слушать на нашем сайте europaplus.ru, либо скачать новое приложение Европа Плюс Радио Хаб в свой смартфон. И там, кстати говоря, даже можно скачать подкаст в свой смартфон и офлайн его послушать. Даже такое возможно. А еще очень удобное приложение, абсолютно бесплатное, без всяких регистраций. Еще есть целых 8 потоков, которые можно слушать в любой момент жизненный, в любом настроении и под любую погоду. Я уверен, ты для себя там обязательно что-нибудь подберешь. Ну и есть, кстати говоря, поток, который называется ТОП-40.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют недели. Fast Boy Music Sounds. Крутейший прорыв от Шакиры и Burna Boy. Дай дай. На самой вершине Тембер Сиди Self Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: на наш сайт europaplus.ru, заглянуть в раздел Еврохит ТОП 40, можно обнаружить KDDK и Bamba Lalo на 25-й строчке из 40 возможных. Ну и на прошлой неделе этот трек скакнул на 3 позиции вверх, что тоже очень круто. Можно поддержать его уже прямо сейчас на нашем сайте europaplus.ru в разделе, опять-таки, Еврохит ТОП 40, чтобы уже в ближайшую пятницу этот трек был еще выше. Например, в первой десятке. Возможно? Ну, возможно, по летней памяти, так сказать. Трек действительно летний, и хочется это лето немножечко продлить. Поэтому добро пожаловать, голосуем, поддерживаем. Ну и в пятницу обязательно будем слушать, что получилось с 14 до 16 по Москве здесь, на радиостанции номер 1 в России.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Большой привет всем! Перехвачу эстафету после Кости Фомина, обещаю больше хитов и больше музыки и всю ночь. Так что, кто пока спать не планировал, остаемся и встречаем глобальную группу Cat's Eye, а свежую вещицу Animal. Также послушаем артистку живого завтрака с бригадой У 25 сентября Айова. Хит под названием «Мы» и проект Wise Wait буквально через пару минут на Европе+.

Temper City, Self-Aware. И король соул-музыки Тедди Свимс, Мистер Know It All. И это далеко не все, что заготовлено на эти 45 минут. Обещаю, музыки будет, ну, просто...

0: radius.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 23 часа в Москве.

Одним словом, будет круто. Обязательно приходи ты. Вход абсолютно свободный. 25 сентября. Начнем ровно в 7 утра. А прямо сейчас еще одна порция классной музыки. Здесь Мизма. Предельно стильный трек Hello. Еще Альфа и Ману Чао. Солнечная тема. А Мэми Пьячи. Услышим Шакиру. Хит, пропитанный духом чемпионата мира по футболу. Дай-дай.

25 сентября. Тима Белорусских, «Мысли». И Алекс Уоррен, «Fever Dream». И это лишь малая часть того, что в планах, так что смело остаемся с Европой+.

московскому времени. Так что заводим будильники, чтобы все это дело не проспать. А пока наше настроение будут прокачивать парни из Барселоны, Сидерленд с новинкой Ту-Ту-Туру, One Republic, насладимся легендарным хитом Connection и услышим Медузу второй строчкой.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Все так. Полчаса в одном ритме, одном настроении и без лишних слов. 30 минут только музыки, пройдем их в компании Мадонны, Мартина Гаррикса под хит «Bizarre».

Bizarre хит, идеально соединивший в себе совершенно две разные музыкальные эпохи. Королева поп-музыки Мадонна и один из топовых электронных продюсеров мира Мартин Гаррикс, которые сейчас расположились на третьей строчке нашего еврохита. И в пятницу ждем их на вершине чарта. Следующий на очереди, с кем проведем ближайшие 15 минут, будут Биби Рекс от Дэвид Гетта с совместным творением Sad Girls, еще Another 54 Ultra с диско-хаус-треком Talk to You, а еще группа Риальто с легкой роковой темой No One Leaves This Discotheque Life.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Еврохиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Окей, впереди полчаса, в которых все решает музыка, только топовые треки и список следующий. Cat's Eye, Animal. KDDK и летний хит Бамбалея. И лидеры нашего Еврохит ТОП 40. Первая строчка. Temper City с Self-Aware. Вот такой внушительный состав. И стартуем прямо сейчас.

europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

Габриэлла, покорившая как мировые чарты, так и сердца миллионов слушателей по всей планете. Надеюсь, что успех у этой работы будет не меньше. Далее предлагаю такой состав. Дипло, Адриан Нуни, свежая работа Two Steppin, чуть раньше Bon Jovi, хит всех времен и народов, It's My Life, и услышим Шакиру, летнюю тему «Дай-дай».

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вместе с тысячами слушателей Европы Плюс. Надарят массу крутейших подарков, плюс горы хрустящих круассанов, тонны бодрящего кофе, а танцами нас будут снабжать Тима Белорусских, Айова Лирик и Богдан Медведев. Так что утренний вайб будет незабываем. Ждем абсолютно всех. Вход свободный. 25 сентября. ВК Стадиум. Начало в 7 утра. Рекомендую не пропускать такой движ.

0: каждом
1: есть раш.
2: Включи свой.
3: У нас в школе была училка по истории, экономике и обществознанию с накачанными губами. Ходила она в коротком, обтягивающем, леопардовом платье с глубоким декольте.
4: Все ниже и ниже становится твой голос, Антон.
2: По будням с 7 до 9 вечера
1: на Европе+.